0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Васнецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Васнецов написал в Париже. Васнецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Васнецова. У коня Ильи Муромца тоже был натурщик, огромная вороная лошадь, которую Васнецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Васнецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Васнецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз богатыря «Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Васнецова из-за большого сходства самого Васнецова с Добрыней называли ее «Васнецов и его охрана».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: То, что происходит сейчас в Тихом океане, синоптики называют самым быстрым переходом в истории. Речь об Эль-Ниньо, и в этом году он намерен побить все рекорды. Обычно природа меняет фазы медленно, но сейчас мы наблюдаем буквально климатический прыжок. Метеоролог Натаниэль Джонсон из Управления океанических исследований заявляет, вероятность того, что Эль-Ниньо проснется уже к осени, 90%. Это аномально высокий показатель для весны, когда прогнозы обычно крайне туманны. Что это значит? Мы на пороге супер-Эль-Ниньо. Температура воды на экваторе может подскочить на 2 градуса выше нормы. Для планеты это как высокая температура у человека. Начинает лихорадить все. От мирового рыболовства до урожаев кофе и зерна. Кому-то это принесет спасительные дожди, а кому-то разрушительные наводнения. Вероятны крупные лесные пожары и обесцвечивание кораллов. Но на Россию влияние Эль-Ниньо обычно небольшое. Мы зависим от Арктики и Атлантики. И все же лето может стать более затяжным.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
5: 24 мая – День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, создателей славянского алфавита и литературного языка. Братья-миссионеры жили в IX веке. Известно, что они родились в Византии в городе Салуния, ныне это греческие Салоники. Отец был военным чиновником. Кирилл на 12 лет моложе Мефодия и был 7-м ребенком в семье. До пострижения его звали Константин по прозвищу Философ. Он был истинным ученым, знал несколько языков, включая еврейский и сирийский, что и помогло ему создать славянский алфавит. Мефодий управлял поселениями, но, потеряв семью, постригся в монахи и получил это имя. Как его звали при рождении, неизвестно. Национальность братьев тоже точно неизвестна. Их называют и греками, и болгарами. Сегодня ученые говорят, что Кирилл и Мефодий изобрели не кириллицу, основанную на греческом алфавите, а глаголицу с буквами неясного происхождения. Автором же кириллицы называют их ученика Климента Охридского, болгарского и всеславянского просветителя.
6: Здравствуйте. В Свердловской области снизили на 200 тысяч рублей размер единовременной выплаты контрактникам СВО. Те, кто заключил контракт с Минобороны с 1 января этого года по 22 мая, выплата составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей. А для тех, кто заключает контракт после 23 мая до конца года, она составляет уже 2 миллиона 500 тысяч. Любые решения принимаются исходя из комплекса факторов, комментируют в Департаменте информполитики области. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников СВО, а также дополнительные региональные льготы для бойцов, ветеранов, членов их семей, пояснили в департаменте, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил ребенка. Делом заинтересовались в Следственном комитете России. На контроль его взял глава ведомства генерал Бастрыкин. Пострадавший мальчик получил повреждения, ему понадобилась госпитализация. В Свердловском СКР возбудили дело о нарушении правил безопасной работы транспорта. Как пишет газета «Коммерсант», за первый месяц работы кикшеринговых сервисов в Екатеринбурге пострадали всего 134 человека, в том числе 46 детей. В 39 случаях несовершеннолетние сами управляли средствами индивидуальной мобильности. Екатеринбург вновь присоединится к всероссийской акции «Международный день соседей». В этом году праздник приходится на пятницу, 29 мая. Жильцы и жилищно-коммунальные организации проводят этот день во дворах многоквартирных домов. Там проходят обучающие семинары, субботники и флешмобы, пишет «Комсомолка». Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз. Решение объяснили в том числе высоким спросом на это направление среди путешественников. По 2 полета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты в столицу и Поднебесной будут отправляться 3 раза. Обратные рейсы из Пекина в Екатеринбург запланированы ежедневно, а по воскресеньям дважды в день. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». В Париже стартовал «Ролан Гаррос», один из турниров «Большого шлема». Он проходит на фоне протестов топ-теннисистов из-за призовых. Группа лидеров мирового тенниса, в которую входят первые ракетки мира Яник Синнер, Арина Соболенко, угрожала организаторам бойкотом из-за несправедливого, по их мнению, распределения призового фонда. Протест поддержали также Кори Гауф, Новак Джокович, Андрей Рублев и многие другие. Суть в том, что доходы организаторов «Ролан Гаррос» выросли в прошлом году на 14%. А призовой фонд вырос лишь на 5,5, и призовые теннисистам составили менее 14.

0: соотечественник пропускает осмотр машины перед отпуском. Лидер антирейтинга – уровень антифриза. На втором месте давление в шинах, а ведь на трассе от этого напрямую зависит управляемость. Замыкает тройку кондиционер. Многие откладывают чистку радиатора и замену фреона. В итоге система отключается в первой же большой пробке. А международная статистика утверждает, что главная причина остановок – проблемы с электрикой. Батарея уязвима не только в морозы. Высокая температура и кондиционер нагружают генератор, и старый аккумулятор внезапно умирает именно в жару. К списку стоит добавить частоту воздушного фильтра, уровень масла и тормозной жидкости. Вроде бы банально, но об этом регулярно забывают и новички, и водители со стажем. Согласитесь, лучше заранее потратить немного времени и денег, чем полностью менять планы на отдых.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем выходные на даче, в Лондоне возводят сады по цене пентхаусов. 19 мая открывается Chelsea Flower Show, событие, которое называют «Оскаром ландшафтного дизайна». Территорию Королевского госпиталя площадью 10 гектаров на 5 дней превращают в другую реальность. Каждое растение проходит кастинг строже, чем на конкурс красоты. Билеты на это шоу разлетаются еще зимой, а среди первых гостей традиционно ждут королевскую семью. Главный тренд этого года – дикий сад. Забудьте про выверенные до миллиметра клумбы. Теперь высший пилотаж – это когда ваш сад выглядит так, будто его создала сама природа, а человек не касался его лет 100. Дизайнеры везут в Челси замшелые валуны, лесные папоротники и даже сорняки, которые в руках мастера становятся искусством. А еще эксперты делают ставку на съедобные ландшафты, когда среди цветов внезапно прорастает декоративная капуста или земляника. И, конечно, не обойдется без искусственного интеллекта. В этом году на Челси презентуют умные датчики для почвы, которые передают на смартфон не просто влажность, а буквально потребности каждого куста. Все выставочные сады обязаны иметь план второй жизни. Их разбирают до последнего камешка и перевозят в детские хосписы, школы или городские парки.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 мая 1844 года была отправлена первая в мире телеграмма. Изобретатель телеграфа Сэмюэль Морзе на глазах чиновников правительства США отправил сообщение из Вашингтона в Балтимор. Он использовал электромагнитный телеграфный аппарат и код из точек и тире, азбуку Морзе. Текстом первой телеграммы был вопрос, что сотворил Бог. По легенде, текст был случайным. Морзе попросил девушку из числа наблюдателей выбрать фразу для первой телеграммы. Она открыла Библию наугад и попала на эту фразу. Впрочем, фраза не выглядит случайной. То, что телеграф мог доставить новость на дальние расстояния за минуту, это казалось чудом. До телеграфа единственным способом сообщения между Европой и Америкой была пароходная почта. Письма шли по 2 недели. А через 20 с лишним лет, в 1866-м, сбылась давняя мечта Морзе. После трудных и дорогостоящих попыток с привлечением лучших ученых и инженеров удалось проложить кабельную телеграфную линию по дну Атлантики. Она связала старый и новый свет. Так Морзе соединил континенты.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
0: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрией. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег

0: еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. Подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки. А перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».
1: Радио Си. Екатеринбург, 103,7 FM.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов и 2 минуты. В Екатеринбурге в центре города плюс 19, днем до плюс 28. На Радио СИ новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. В Свердловской области снизили на 200 тысяч рублей размер единовременной выплаты контрактникам СВО. Те, кто заключил контракт с Минобороны с 1 января этого года по 22 мая, выплата составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей. А для тех, кто заключает контракт после 23 мая до конца года, она составляет уже 2 миллиона 500 тысяч. Любые решения принимаются, исходя из комплекса факторов, комментируют в Департаменте информполитики области. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников СВО, а также дополнительные региональные льготы для бойцов, ветеранов, членов их семей, пояснили в департаменте, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил ребенка. Делом заинтересовались в Следственном комитете России. На контроль его взял глава ведомства генерал Бастрыкин. Пострадавший мальчик получил повреждения, ему понадобилась госпитализация. В Свердловском СКР возбудили дело о нарушении правил безопасной работы транспорта. Как пишет газета «Коммерсант», за первый месяц работы кикшеринговых сервисов в Екатеринбурге пострадали всего 134 человека, в том числе 46 детей. В 39 случаях несовершеннолетние сами управляли средствами индивидуальной мобильности. В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака. Соответствующую инициативу глава Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства депутат от КПРФ Нина Останина уже направила премьер-министру Михаилу Мишустину. Создание семьи – это естественный процесс, который не должен быть обложен налогами и сборами, считает депутат Останина. Одновременно фракция коммунистов выступила с инициативой отменить госпошлину за замену документов при первом вступлении в брак. Екатеринбург вновь присоединится к всероссийской акции «Международный день соседей». В этом году праздник приходится на пятницу, 29 мая. Жильцы и жилищно-коммунальные организации проводят этот день во дворах многоквартирных домов. Там проходят обучающие семинары, субботники и флешмобы, пишет «Комсомолка». В Париже стартовал «Ролан Гаррос», один из турниров «Большого шлема». Он проходит на фоне протестов топ-теннисистов из-за призовых. Группа лидеров мирового тенниса, в которую входят первые ракетки мира Яник Синнер, Арина Соболенко, угрожала организаторам бойкотом из-за несправедливого, по их мнению, распределения призового фонда. Протест поддержали также Кори Гауф, Новак Джокович, Андрей Рублев и многие другие. Суть в том, что доходы организаторов «Ролан Гаррос» выросли в прошлом году на 14%. А призовой фонд вырос лишь на 5,5%. И призовые теннисистам составили менее 14,5%. Теннисисты требуют, чтобы отчисления им составляли 22%, как на других объединенных турнирах ATP и WTA. Доллар 71,21, евро 82,54.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду и плюс 26-28.
2: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: радиусе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего начала рабочей недели. Сегодня понедельник, 25 мая. С небольшим, надеюсь, с небольшим сожалением оставляем позади выходные, которые нас порадовали прекрасной, практически уже летней погодой. В центре Екатеринбурга сейчас плюс 19, днем до плюс 28. А что хорошего на этой неделе обещают астрологи? Об этом минут через 5 на радио Си.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Попо. Веселье не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
12: Гид Екатеринбург. ОГРН 186-670-70-08-907.
11: 0+.
0: На радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. Чем меньше становится асфальт на дорогах, тем транспорт движется медленнее. Еще меньше стало асфальта на Малышево, на участке от Белинского до Луначарского. На Луначарского по-прежнему мало асфальта на участке от Первомайской до Шарташской. Сейчас Яндекс.Карты показывает 2 балла. Небольшие пробки появляются на Сыромолотова от остановки Новгородцева до Высоцкого, на Высоцкого от 43 Комсомола до Егоршинского подхода и на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской. Самые загруженные магистрали Репина в центр и Космонавтов тоже в центр.
1: Реклама.
13: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7.15 в Екатеринбурге, в центре плюс 19, а днем до плюс 28. Сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Венов, неделя вдохновения и больших возможностей. Хорошее время для покупок и дел, которые вы откладывали из страха неудачи. Тельцы, неделя вступления в новый цикл. Планируйте с учетом прежних ошибок. Успех возможен через терпение и доверие к своему чутью. Близнецы, неделя борьбы с чужим влиянием и освобождения от чужого мнения. У вас будут силы для решительных действий. Раки. Неделя накопления силы, пересмотра приоритетов. Откажитесь от поездок и планирования. Ваша интуиция подскажет, что в жизни нужно изменить. Львы. Неделя заботы о себе. Возможен дефицит силы, мотивации. Хорошо будут удаваться только беззаботный отдых и творчество. Девы. День проверки на выносливость и твердость намерений. Если выдержите, получите более чем богатый урожай. Весы. Придется пройти через конфликт. Ситуация не сможет решиться мирно. Однако конфликт окажется плодотворным и принесет вам много хорошего. Скорпионы. Неделя сосредоточенной работы и оттачивания мастерства. Не ищите поддержки у других. Сейчас вы сами по себе. Стрельцы. Неделя спокойного решения прошлых проблем. Перемены уже на подходе. Возможно, скоро вы отправитесь в дорогу. Козероги. Неделя выгодных союзов. Партнерство изменит вашу реальность, хотя и не тем способом, что вы предполагали. Больше доверяйте людям. Водолеи. Неделя просчетов и потерь по глупости. Не слушайте советов и не поддавайтесь собственным спонтанным порывам. Ваша интуиция ослаблена. Рыба. Неделя самостоятельных решений. Не ждите помощи, действуйте сами. Пусть вы потратите немного больше сил, но добьетесь своего.
0: Насколько уменьшился мозг домашних собак и как это повлияло на их сообразительность, об этом минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.22 в центре Екатеринбурга плюс 19. О чем говорит хитрый прищур вашей собаки, узнаем прямо сейчас у Кати Григорьевой. Спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Автоперекресток». Официальный дилер JQ и Амода, Аками Запад на Металлургов 80.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мозг собак начал уменьшаться в размерах как минимум 5000 лет назад. Факт звучит немного обидно для владельцев, но ученые из французского центра научных исследований просят нас не делать поспешных выводов. Они проанализировали КТ-сканы черепов от ископаемых останков возрастом в 35 тысяч лет до современных дворняг и породистых чемпионов. Выяснилось, что сегодня мозг собаки в среднем на треть меньше, чем у волка. У самых древних протособак, которые только начинали жить у костров наших предков, мозг был даже больше волчьего. Им приходилось решать сложнейшие задачи, чтобы вписаться в человеческое общество. А потом жизнь наладилась. В поселениях людей еду добывать стало проще, и природа включила режим оптимизации. Маленький мозг требует меньше энергии, а для выживания рядом с человеком важнее стала не волчья гибкость, а внимательность и умение понимать хозяина. Так что уменьшение мозга – это не потеря интеллекта, а скорее переход на новый уровень. Собаки не стали глупее своих предков, они просто идеально адаптировались под нас с вами. И если ваш пес сейчас смотрит на вас с хитрым прищуром, поверьте, с когнитивными способностями у него все в полном порядке.
4: Реклама. А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: 8-222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток» ИНН-6674-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: В Екатеринбурге 7.24, в центре города плюс 19. Сегодня днем без осадков и до плюс 28. Радиуйся с вами, доброго вам утра и хорошего понедельника.
0: Реклама.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
7: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!
8: От кухни до гардеробной.
9: Выгодно и удобно.
8: Почему?
9: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
10: Акция действует до конца мая этого года.
11: Получите дополнительный бонус по коду «Радиоси».
12: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремеслов».
13: С 28 по 31 мая
12: этого года.
13: На Горького 4А. Плотинка. 0+.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

На радио Си Шакира, которая вовсю не то чтобы готовится, а уже полностью готова к чемпионату мира по футболу 26 года. Она записала официальный гимн чемпионата мира, который начинают сравнивать зачем-то с предыдущим. Но я думаю, что нужно самим послушать и сделать собственные выводы. 7 часов и 33 минуты в Эхтемрге, в центре города +20. Сегодня днем будет

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошего начала рабочей недели. Сегодня понедельник, 25 мая, на часах 7:37, в центре Екатеринбурга пока плюс 19. Минут через 5 на Радио Си заглянем во всемирную историю, а там нас ждет история про то, за что напали на картину Репина Иван Грозный и его сын Иван.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
7: Кейтеринг «Айгуль Усмановой». Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные, столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже

0: За 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
1: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
2: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла. Пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. На Березовском тракте и Трудовой от Барьерной до Мурзинской. На Восточной от Малышева до Декабристов. На Новгородцевой от 40-летия Комсомола до Объездной. И на Вильгельма де Гинина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали Блюхера из центра. Малышева в сторону ЖБИ. Восточная в сторону ЦПКИО.
7: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: Автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. В Екатеринбурге без 15,8, в центре плюс 19, сегодня днем без осадков и до плюс 28. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 мая 2018 года Третьяковская галерея попала в криминальные хроники. Посетитель музея схватил столбик ограждения, разбил им защитное стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и несколько раз ударил по холсту. Тот порвался в трех местах. После задержания 37-летний Игорь Подпорин из Воронежа заявил, что напал на полотно из-за недостоверности изображения исторических фактов. Почти через год суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Реставрацию картины оценили примерно в 20 миллионов рублей. Первое нападение на картину Репина было совершено более века назад, в январе 1913-го. Нападавшему Абраму Балашову было 29 лет. Он был старообрядцем и заявил, что картина богохульная, так как изображает царя-убийцу. Тогда полотно реставрировал сам Илья Репин. У ученых-историков нет точных данных того, что Иван Грозный убил сына. Картина Репина воссоздает не историческую реальность, а дает художественную интерпретацию событий. Например, у Пушкина Сальери губит Моцарта, а в жизни дружил с ним и поддерживал, а после смерти друга учил музыке его сына.
1: Реклама.
4: Ура! Веер-парк!
5: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
4: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
5: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 7.54 в центре Екатеринбурга минус 19. С 8 до 9 на Радио Оси будем проверять вашу внимательность. Как только вы заметите, что я где-нибудь ошибусь, дозванивайтесь на Радио Оси по телефону 235-103.7, поправляйте меня и получаете пару билетов на пластический спектакль «Нить» для лиц старше 12 лет. Вашу внимательность проверяем с 8 до 9. Телефон 235-103.7. Минут через 5 на Радио Оси в новостях о том, как в прошедшее воскресенье разбили Кубок России по футболу. Причем разбили снова. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Оси.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
2: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.

0: опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
6: 103.7 FM. Радио «Си».
7: Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
8: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Шоу дельфинов «Морской круиз».
8: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Радио Си 103.7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 20, днем до плюс 28. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Здравствуйте. Компания S7 подтвердила планы покупки 100 самолетов Ту-214. Как заявили в государственной транспортной лизинговой компании, стороны уже согласовывают техническое задание, которое планируют утвердить во второй половине этого года. После этого станет ясен график поставок, пишут ведомости. По данным издания, обсуждается поставка 100 модернизированных Ту-214. Первые 10 самолетов авиакомпания получит в прежней модификации с кабиной, рассчитанной на 3 членов экипажа, включая бортинженера. Оставшаяся часть партии будет поставлена в стандартном исполнении, где управлением занимаются только командир и второй пилот. Генпрокуратура обратилась с новым иском о национализации активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Ответчиками, как и в прошлых исках, кроме самих коммерсантов, являются экс-глава МГИСО Алексей Пьянков и находящаяся под стражей Татьяна Черных. Истец просит изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем. Это земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах, пишет коммерсант Урал со ссылкой на пресс-службу судов Свердловска области. В ноябре прошлого года по иску Генпрокуратуры были национализированы бизнес-активы Артема Бикова и Алексея Боброва. УГМК «Арена» стала площадкой для общегородского выпускного. Праздник пройдет 26 июня. Как сообщили в пресс-службе мэрии, площадка соберет около 15 тысяч выпускников школ уральской столицы, а также школьных педагогов и родителей. По словам вице-мэра Константина Шевченко, УГМК «Арена» позволяет разместить всех участников этого праздника, а также имеет необходимое оборудование для проведения масштабных мероприятий. Выпускной под крышей позволяет не ориентироваться на прогноз погоды и исключает возможность переноса праздника, пишет «Новый день». Средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику в выходные составила газета «РУ». В сумму входят аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программа. Фото и видеосъемка, а также запуск шаров и торт также бьют по карману родителей и обойдутся уже в сумму от 65 до 70 тысяч. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Однако сильнее всего подорожали еда и транспорт. Футболист московского «Спартака» Пабло Солари в воскресенье разбил Кубок России. Это произошло, когда спортсмен фотографировался с призом на фоне трибуны с болельщиками. Солари несколько раз экспрессивно поднял хрустальную вазу над головой и во время одного из ее приземлений ударил основанием кубка в колени. Нижняя часть кубка разлетелась на части. В РФС заявили, что Кубок России будет изготовлен снова и передан в команду. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family. Под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз-два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. В 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. И плюс 26-28.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минута драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» – автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: За бесконечным потоком премьер из Китая открывается интересный тренд. Импортеры начали делить российский рынок на две части. Первое направление – адаптация под бизнес-класс. Например, в июне до нас доберется 5-метровый гибрид GAC S9. Дома в Китае чаще выбирают S9 в трехрядном исполнении, но в России сертифицировали только двухрядную версию, где сзади максимум пространства для пассажиров. Стоимость будет выше 6 миллионов рублей. Вторая тенденция – прагматизм в массовом секторе. Так, в конце мая дилеры принимают обновленные Geely Cool Ray, и маркетологи ликвидировали прежнюю матрицу комплектаций. Теперь машина будет продаваться в единственной версии эксклюзив. За счет унификации произошло редкое событие. Топ-версия подешевела почти на 250 000 рублей. Итак, золотая середина в ценообразовании постепенно исчезает. Либо дорого и подчеркнуто комфортно, либо максимально практично за относительно разумные деньги. Что из этого ближе и, главное, что по карману, решать вам.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 25 мая, в центре города плюс 20, днем до плюс 28. Почему зевать не стыдно, а даже полезно, и почему зевок – это как влажная уборка? Об этом поговорим минут через 10 на Радио Си. Еще поиграем в день рождения каждый день. Там у нас пара билетов в летний театр парка Маяковского на Трибют Фест. А буквально через минуту Леонид Агутин и Анжелика Варум с песней «Я буду сегодня с тобой».
1: Реклама.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
8: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
10: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
12: Я выбираю диван.
13: Тогда я стол.
12: Я светильники.
13: Текстиль за мной.
12: Декор. Ой, декор тоже ты.
13: Я все.
12: И я.
13: Как быстро.
12: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 5 баллов, пробка на Высоцкого. От 45 Комсомола до Егоршинского подхода. На Сарамолотова, отстановка Новгородцевой до Высоцкого. На Березовском тракте Трудовой, от Барьерной до Мурзинской. На Объездной, от Московской до станции диагностики ГАИ. И на Черепаново-Стрелочников, от остановки Черепаново до Производственного переулка. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Ленина в сторону УПИ и Восточная в сторону ЦПКИО.
1: Реклама.
14: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.17. С 8 до 9 на Радио Си мы проверяем вашу внимательность. Кто-то, кстати, заметил еще до 8 утра, что я случайно назвал температуру чуть ниже, чем сейчас в центре Екатеринбурга. Да, вместо плюса назвал минус. Это была тоже, конечно, ошибка, но ошибка, скажем так, без приза, потому что за вашу внимательность мы вручаем призы только с 8 до 9. И до нас уже дозвонилась по этому поводу Мария Чиличеркина. Маш.
1: Да, здравствуйте. Правильный ответ на песню «Я буду всегда с тобой, Агутина», а не сегодня.
0: Не только сегодня, а в принципе всегда.
1: Да.
0: Такой ответ на вопрос, который вы сами себе придумали. У нас просто... Да, вы заметили ошибку, это правильно. Маш, а где сейчас в это прекрасное солнечное утро понедельника?
1: Сейчас на работе нахожусь.
0: Уже на работе? Прекрасно. Угу. Как у вас выходные прошли?
1: Нормально. В саду садили разные... растения, морковку, свеклу. Прошли удачно выходные.
0: Отдохнули, чувствую.
1: Да-да-да.
0: Как минимум. Хорошо. Маш, ну а сегодня отдохнувшие получаете пару билетов на пластический спектакль «Нить» за вашу внимательность. Поздравляю вас.
1: Спасибо.
0: И немного информации на правах рекламы. Вас ждет смелый синтез классического балета, современной хореографии, драматического текста и живой музыки. В ролях солистка Большого театра Анастасия Винокур, премьер Большого театра Денис Савин и пианист Алексей Гариболь. Спектакль пройдет 29 мая на сцене Урал оперы «Балет» для лиц старше 12 лет. Вашу внимательность на Радио Си будем проверять завтра, а через 3 минуты играем в день рождения каждый день.

0: Радио Си, золотые хиты. 8.23. В Эхтемурге на Радио Си начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на Трибют Фест. Мировые легенды для лиц старше 6 лет. Это фестиваль, где звучат хиты легендарных коллективов в необычной обработке. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 21 декабря. Набирайте прямо сейчас 235-103.7 в игре 21 декабря. Пробуйте, дозванивайтесь, удачи вам. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода», «Аками Запад» на «Металлургов 80».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка сегодня уже успели разок-другой сладко зевнуть. И если кто-то рядом посмотрел на вас с укором, у меня есть для вас отличное научное оправдание. Ученые Сиднейского университета выяснили, что зевание – это не просто признак скуки или недосыпа. С помощью МРТ они увидели, в момент зевка из нашего черепа буквально вымывается венозная кровь и спинномозговая жидкость. Получается подобие влажной уборки. Мозг избавляется от продуктов обмена и лишнего тепла, пропуская через себя поток свежей, холодной крови. Оказывается, зевая, мы занимаемся профилактикой деменции и глубоким тюнингом организма. Эта гипотеза может стать прорывом в борьбе с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, которые как раз связаны с накоплением мусора в мозге. И еще одна любопытная деталь. У каждого из нас свой уникальный рисунок движения языка при зевке. Он такой же индивидуальный, как отпечатки пальцев. В общем, зевайте с удовольствием. Это полезно, научно обоснованно и абсолютно уникально.
4: Реклама. А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: 22-21-21. Аками Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: В игре «День рождения каждый день» на Радио Си выпало 21 декабря, и в игру добавляем две соседних даты. Если вы родились 20, 21 или 22 декабря, набирайте прямо сейчас 235-103-7. В Екатеринбурге 8.26, в центре города плюс 21, сегодня днем до плюс 28. Радио Си с вами, доброго вам утра и хорошего понедельника.
3: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
4: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольная не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
10: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907.
11: 0+.
12: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
13: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
15: Телефон рекламной службы 235 09 05.
16: Радио Си.

0: Радио Оси с вами. На часах 8.31 у нас проходит игра «День рождения каждый день». И до нас звонилась годованная Анна. Аня, вы с нами?
1: Ой, здравствуйте.
0: Здрасте. Ань, неплохое начало. Удивление, восторг.
1: Удивление, да. Очень много раз пробовала, только сейчас получилось.
0: Ну, видимо, неделя начинается уже успешно. И не менее успешно прошли выходные.
1: Ну, да.
0: Вспоминаете или задумались?
1: Вспоминаю, да. Мышцы дают об этом знать.
0: А вы что, где-то участвовали в забегах?
1: Нет, в саду.
0: В саду участвовали?
1: Сейчас одна тема, да.
0: Какой у вас рекорд за прошедшие выходные? Наверняка какой-нибудь поставили.
1: Ну да, наверное, с клубникой самая тяжкая работа была.
0: Но зато у вас и сезон клубники скоро начнется.
1: Да.
0: Своя собственная будет, да? А своя-то слаще 100%.
1: Однозначно, да.
0: Пусть неделя складывается у вас успешно и удачно. Вот прям как понедельник начался. Сегодня вы дозвонились быстрее всех на Радио Си и получаете пару билетов на трибют-фест «Мировые легенды».
1: Обалденно. Спасибо большое.
0: Представляете, вот под открытым небом можно будет послушать музыку, знакомые рок-композиции в симфоническом исполнении.
1: Шикарный приз. Спасибо большое.
0: Сейчас поподробнее расскажу про концерт. Информация на правах рекламы. В сопровождении оркестра прозвучат хиты легендарной группы «Мьюз». Вас ждет яркое шоу под открытым небом к 30-летию британской группы. Концерт пройдет 2 июля на сцене Летнего театра в парке Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: Здорово! А я рад, что я выиграл на Радио Си.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В следующий раз играем завтра. В 8.20 будем снова определять играющую дату. А сейчас на Радио Си новости. И Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
5: Здравствуйте. Рамочное соглашение между США и Ираном готово на 95%. Хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок. Они касаются в первую очередь

0: несколько лет назад главным страхом сотрудников была потеря работы. Ситуацию называют не временным всплеском тревожности, а новой реальностью рынка труда. Александра Короткова, Радио Си.
1: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
2: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
1: 30 лет опыта – это гарантия.
2: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
1: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
3: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: На радио «Си» о погоде спонсор выпуска ИП «Цимбал» Владимир Александрович, сеть салонов цветов «Элит Букет». В центре Екатеринбурга плюс 21, сегодня днем переменная облачность без осадков, ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду и плюс 26-28. В Каменске-Уральском плюс 27-29, в Асбесте в Полевском плюс 25-27.
1: Реклама.
5: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
6: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
5: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. На часах 8.39 в центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня понедельник, 25 мая. И сегодня есть повод рассказать нам про Клауса Майне, про солиста группы Scorpions. То, чего вы еще пока, наверное, не знали. Какие были проблемы с голосом у Клауса Майне и как он с ними справился, узнаем минут через 5 на Радио Эсси.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в «Диал». Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22-22-181. А находимся мы на улице 8 марта, 110.
3: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио» 18+.
4: Забронировал автомойку в 3 клика. И участие в розыгрыше приму.
5: «Мой Екатеринбург». 11 лет максимальной заботы об автомобилях. От мойки до детейлинга. 11 подарков для любимых клиентов. Оплатите любые услуги от 3000 рублей и выиграйте керамическое премиум покрытие кузова или другие призы.
4: «Мой Екатеринбург».
6: Подробности об организаторе и правилах акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте moyekaterinburg.ru.
7: Соберите коллекцию.

0: октября 26 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
2: На радио «Си» о ситуации на дорогах, спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 6 баллов, пробка на Высоцкого. От 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода, на Малышева от Репина до Мамина Сибиряка, на Белинского от Шварца до Фурманова, на Амундсена и Щерса от Волградской до Машины и на Черепаново Стрелочников от остановки Черепаново до Производственного переулка. Самые загруженные магистрали Белинского в центр, Малышева в сторону ЖБИ, 8 марта в центр.
3: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: автоцентр, глазурита, официальный дилер «Лада». Фронтовые бригады 27, 34, 43, 200, 34, 43, 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Вы слушаете Радио Си. Доброе утро. Хорошего понедельника. На часах 8:47. В центре города плюс 21. Сегодня ждет нас жаркий день, да, плюс 28, но при этом будет очень свежий порывистый ветер. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 25 мая 1948 в небольшом городке Вендмарк, недалеко от Ганновера, родился певец, чьи голосовые связки критики прозвали «железными», вокалист Скорпионс Клаус Майне. Но у него были проблемы с голосом, и серьезные. В 81-м музыкант его полностью потерял и даже хотел покинуть группу. После двух операций и почти года реабилитации голос вернулся и, по некоторым оценкам, стал даже лучше. Появились металлические нотки. Балладу «Still Loving You», которая покорила мир в 84-м, Клаус Майне пел уже новым голосом. Он примерный семьянин, женился еще в 77-м. Он верен родным местам, живет в поместье под Ганновером. А еще он годами носит свой фирменный берет с кокардой. Изначально стал надевать, чтобы скрыть широкие залысины на лбу, а потом берет стал его фишкой.

0: Реклама.
1: Ура! Веер-парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио Си.

0: На радио Си замечательные хиты, которыми можно заслушаться с самого утра. Только что Леди Гага и Бруно Марс. 8.56. В Екатеринбурге в центре города плюс 21 градус. Последние несколько недель многие чихают, слезятся глаза. Какова статистика по аллергии? Узнаем из новостей на радио Си минут через 5. Ну а с 9 до 10 на радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио Си.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: 103.7 FM. Радио Си.
4: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си. ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
5: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
6: Точно, «Этажи».
5: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Радио Оси, 103,7 FM, 9 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 21, сегодня днем до плюс 28. На Радио Оси новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Тех, кто отправляется в отпуск и только планирует это сделать, ведомство будет консультировать в период с 25 мая по 7 июня. Специалисты ведомства ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг, туризма и отдыха. В том числе санврачи будут консультировать отпускников о вопросах качества питьевой воды и напомнят правила купания. В Госдуме предложили обязать устанавливать кондиционеры в общественном транспорте. С инициативой выступили представители партии «Новые люди». В письме, направленном министру транспорта Андрею Никитину, сказано, что сейчас наличие кондиционеров в транспорте зависит не от единых обязательных требований, а от решений самих регионов, а также муниципалитетов и даже перевозчиков. При обновлении парка не везде обеспечивается гарантированный стандарт комфорта для пассажиров, подчеркнули депутаты. Наиболее острая проблема стоит в старом и изношенном подвижном составе. Озаботиться климат-контролем парламентарии предлагают в том транспорте, где есть техническая возможность устанавливать кондиционеры. Если же такой возможности нет, то подобный транспорт подлежит приоритетной замене, добавили депутаты. На набережной Сети в выходные состоялся субботник. Порядок наводили более 50 жителей Октябрьского района, а также волонтеры и общественники. Территория на участке от улицы Декабристов до Белинского сейчас лидирует в рейтинговом голосовании по программе формирования комфортной городской среды. Об этом сообщает официальный портал Екатеринбурга. Набережная и Сети – один из 17 объектов, действующих в рейтинговом голосовании. Территория, набравшая наибольшее число голосов, будет благоустроена в 2027 году. Лето на площади официально стартовало в Екатеринбурге. Площадь 1905 года подготовили к отдыху в летнем формате к 23 мая, как и обещали городские власти. На брусчатке появились настилы из пластика, скамьи и навесы, которые должны защищать не только от дождя, но и от солнца. В начале июня лето на площади будет одной из локаций мотофестиваля «Движение», напоминает КП «Екатеринбург». Почти половина российских семей страдает аллергией. С этим заболеванием сталкиваются почти 45% домохозяйств. При этом большинство людей предпочитают лечиться самостоятельно и редко обращаются к специалистам. Это выяснили страховщики. По данным опроса, об аллергии у себя знает примерно каждый пятый респондент. Еще 15% аллергиками называет близких родственников. А у 9% проблема касается и их лично, и членов их семей. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
2: Реклама. Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
3: Тротуарная плитка всех удивит.

0: Приложение parivitplitka.ru.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-2375. Тюмень.
3: О погоде на радио СИ, спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала». Джак-центр Екатеринбург. Сейчас в Екатеринбурге плюс 21, сегодня днем переменная облачность без осадков, ветер юго-западный с порывами 12 метров в секунду и плюс 26-28.
4: Реклама.
5: Что за новый кроссовер на парковке?
6: Dongfeng. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
7: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте альфа-банк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. На часах 9.11 в центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня понедельник будет жарким, до плюс 28 с порывистым ветром. А что хорошего на этой неделе обещают астрологи, об этом уже минут через 5 на Радиосе. Сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем сертификат на 2000 рублей в сеть автомоек «Мой Екатеринбург». Сегодня день рождения у актера Киллиана Мёрфи. Он отмечает юбилей, 50 лет. Вспоминаем его работы в фильмах «Оппенгеймер», в сериале «Острые козырьки», ну и так далее. И вот не так давно в интервью он рассказал, каких персонажей у него нет желания изображать. Вот кого не станет играть Киллиан Мёрфи? 235-103-7, телефон радио Си, попробуйте предположить. Вспоминайте актера с такими пронзительными голубыми глазами. Киллиана Мёрфи поздравляем с днем рождения, заочно, с юбилеем. Так вот, кого не станет играть Киллиан Мёрфи? Каких персонажей у него нет совершенно желания изображать? Телефон радио Си 235-103-7. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
5: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-00-62. Улица Гагарина, 33.
7: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
8: Черничные ночи.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Что-то уникальное, с любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло».
11: С 28 по 31 мая
12: этого года
11: на Горького 4А. Плотинка 0+.
13: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
14: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
15: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
14: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
16: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио «Сия» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 6 баллов, пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода, на Сарамолотова от остановки Новгородцевой до Высоцкого, на Восточной от Малышева до Декабристов, на Щерса от Сурикова до Машинной и на Титова 8 марта от Военной до Шварца. Самые загруженные магистрали 8 марта в центр, Московская в центр и Малышева в сторону ЖБИ.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт unicum-tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв. В мае стоимость от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 в Тенет Уникум на Бебеля 33. 344-2000. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
4: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.19. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. И заочно сегодня поздравляем актера Киллиана Мёрфи с юбилеем. Ему исполняется 50 лет. И вот не так давно в интервью он рассказал, каких персонажей у него нет желания изображать. Кого не станет играть Киллиан Мёрфи? Телефон Радио Си 235-103-7.
1: Алло, доброе утро.
0: Здрасте. Что скажете?
1: Я думаю, что он не станет играть маньяка-убийцу.
0: Маньяка-убийцу. Хотя у него внешность такая подходящая, кстати. Такая задумчивая все время.
1: Не угадал, да?
0: Пока не угадали. Пока мимо. Спасибо. Тут не сам характер, не сам персонаж, сколько в целом такое описательное что-то. Радио Си, алло.
2: Предполагаю, наверное, это Поттерианна. Может быть, он не хочет злодея там этого главного.
0: В Гарри Поттере. Хорошо, да. Пусть будет как вариант тоже, но пока далеко, пока не угадали. Спасибо. 235-103-7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Пробуйте, звоните. А сейчас на Радио Си гороскоп.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя вдохновения и больших возможностей. Хорошее время для покупок и дел, которые вы откладывали из страха неудачи. Тельцы. Неделя вступления в новый цикл. Планируйте с учетом прежних ошибок. Успех возможен через терпение и доверие к своему чутью. Близнецы. Неделя борьбы с чужим влиянием и освобождения от чужого мнения. У вас будут силы для решительных действий. Раки. Неделя накопления сил и пересмотра приоритетов. Откажитесь от поездок и планирования. Ваша интуиция подскажет, что в жизни нужно изменить. Львы. Неделя заботы о себе. Возможен дефицит сил и мотивации. Хорошо будут удаваться только беззаботный отдых и творчество. Девы. День проверки на выносливость и твердость намерений. Если выдержите, получите более чем богатый урожай. Весы. Придется пройти через конфликт. Ситуация не сможет решиться мирно. Однако конфликт окажется плодотворным и принесет вам много хорошего. Скорпионы. Неделя сосредоточенной работы и оттачивания мастерства. Не ищите поддержки у других. Сейчас вы сами по себе. Стрельцы. Неделя спокойного решения прошлых проблем. Перемены уже на подходе. И, возможно, скоро вы отправитесь в дорогу. Козероги. Неделя выгодных союзов. Партнерство изменит вашу реальность, хотя и не тем способом, что вы предполагали. Больше доверяйте людям. Водолеи. Неделя просчетов и потерь по глупости. Не слушайте советов и не поддавайтесь собственным спонтанным порывам. Ваша интуиция ослаблена. Рыба. Неделя самостоятельных решений. Не ждите помощи, действуйте сами. Пусть вы потратите немного больше сил, но добьетесь своего.
0: Насколько уменьшился мозг домашних собак за последние несколько тысяч лет? И как это влияет на их умственные способности? Поговорим минут через пять на Радио 7.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.25. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня день рождения у Киллиана Мёрфи. Поздравляем его заочно с юбилеем. Ему исполняется 50 лет. И не так давно в интервью он рассказал, каких персонажей у него нет желания изображать. Кого не станет играть Киллиан Мёрфи. Телефон Радио Си 235-103.7. С какими-то маньяками и с Гарри Поттером мы вроде разобрались. 2-3-5-103-7, что у вас?
1: Я думаю, что комика.
0: Какого-то комика. Да. Возможно, кого-то, кстати, вот комические персонажи наведут на мысли, но пока далеко. Радио Си, алло.
2: Не будет играть Волан-де-Морта.
0: Опять Поттериана у нас. Нет, не про Гарри Поттера, вообще. Вообще далеко.
2: Блин.
0: Спасибо, ладно, еще звоните. Ага. И дам такую небольшую подсказку. Речь не про каких-то художественных, вымышленных героев, а вполне себе понятных. Ну, давайте представим, точнее, вспомним, как выглядит Киллиан Мёрфи. 235-103-7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоперекресток», официальный дилер JQ и Амода, Аками Запад на Металлургов 80.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Мозг собак начал уменьшаться в размерах как минимум 5000 лет назад. Факт звучит немного обидно для владельцев, но ученые из французского центра научных исследований просят нас не делать поспешных выводов. Они проанализировали КТ-сканы черепов от ископаемых останков возрастом в 35 тысяч лет до современных дворняг и породистых чемпионов. Выяснилось, что сегодня мозг собаки в среднем на треть меньше, чем у волка. У самых древних протособак, которые только начинали жить у костров наших предков, мозг был даже больше волчьего. Им приходилось решать сложнейшие задачи, чтобы вписаться в человеческое общество. А потом жизнь наладилась. В поселениях людей еду добывать стало проще, и природа включила режим оптимизации. Маленький мозг требует меньше энергии, а для выживания рядом с человеком важнее стала не волчья гибкость, а внимательность и умение понимать хозяина. Так что уменьшение мозга – это не потеря интеллекта, а скорее переход на новый уровень. Собаки не стали глупее своих предков, они просто идеально адаптировались под нас с вами. И если ваш пес сейчас смотрит на вас с хитрым прищуром, поверьте, с когнитивными способностями у него все в полном порядке.
3: Реклама. А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: В Екатеринбурге 9.28, в центре города плюс 22 градуса. Сегодня днем порывистый ветер, без осадков, и до плюс 28. Радиосе с вами, доброго вам утра и хорошего понедельника.
3: Реклама. Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
9: Алло, я в Сочи, погода супер!
10: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
11: Подробности на motivtelecom.ru.
12: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
13: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
12: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: На радио «Си» звучат настоящие легенды. 9.35 в Екатеринбурге, в центре плюс 22 градуса. Сейчас на радио «Си» новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Москва и Киев ведут дипломатическую переписку через Минск. Этот канал связи страны используют для решения консульских и правовых вопросов, заявил директор второго департамента стран СНГ Алексей Полищук. По словам дипломата, такой канал работает через посольство Украины в Беларуси, пишет «Коммерсант». Утром в Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов. Инцидент случился с вагоном 19-го маршрута на остановке Серафимы Дерябиной. На непродолжительное время в утренний час пик было заблокировано движение в направлении кольца Волгоградской. Сейчас движение трамваев восстановлено, пишет портал Е1. Мошенники внедрили в схемы обмана выплаты пенсионерам. Своим жертвам аферисты представляются сотрудниками органов соцзащиты и страховых компаний. Под предлогом программы поддержки мошенники требуют внесения предоплаты, рассказали агентству ТАСС в пресс-центре МВД России. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса, за окном прекрасное солнечное утро. Сегодня, кстати, один из самых сухих дней на этой неделе. Будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 28. В Первоуральске тоже плюс 26-28. В Новоуральске плюс 25-27. В Краснотурьинске плюс 23-25. В Нижнем Тагиле плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: в Екатеринбурге без 20:10, и каждое буднее утро с 9 до 10 на радио СИ мы разгадываем невероятный вопрос, тем самым окончательно просыпаемся. И сегодня в невероятном вопросе мы говорим про актера Киллиана Мерфи. У него сегодня юбилей, исполняется ему 50 лет. И не так давно в интервью он рассказал, каких персонажей у него нет желания изображать. Кого не станет играть Киллиан Мерфи? Телефон радио СИ 235-103.7. Я уже дал подсказки, что это не вымышленный какой-то персонаж, это не художественная такая реальность, это более, так скажем, что-то реальное. И достаточно взять и просто представить, вспомнить, как обычно выглядит Киллиан Мерфи. Телефон радио СИ 235-103.7. Что придумали?
1: Предполагаю, не то, что плохих людей Киллиан Мерфи не будет играть, а довольных людей.
0: Довольных?
1: Счастливых, да.
0: Счастливых? Довольных и счастливых. А у кого все хорошо, да?
1: Ну да, то есть таких самодостаточных, то есть у которых все гармонично.
0: Угу.
1: Потому что он по типажу-то такой немножко грустного, что ли.
0: Да, вот довольный жизнью, у кого все хорошо, Киллиан Мерфи играть не станет, разгадали. Как догадались, я поражен.
1: Ну, я просто внешность его писал, думаю, ну, а кого он? Судей он, может, а еще таких противоположность пошел.
0: Да, действительно. Стоило всего лишь навсего немножко представить себе Киллиана Мерфи, вспомнить, как это выглядит. И он, кстати, вот в интервью говорит, что не думаю, что такое существует, вот именно довольной жизнью людей, у которых все хорошо, все борются за выживание, все просыпаются утром и думают, как мне это сделать, как мне это пережить этот день. Как вас зовут?
1: Меня зовут Артем.
0: Артем, ну у вас какие мысли с утра?
1: У меня последний день отпуска. Мысли немного грустные.
0: Ну, грустные, что заканчивается отпуск, да?
1: Конечно, завтра на работу.
0: Но в целом-то все хорошо, прекрасно, солнце светит.
1: Да, жара.
0: Но вас бы Киллиан Мерфи сыграть не смог, наверное, потому что вы довольны жизнью, у вас все хорошо. Да?
1: Он бы не захотел меня играть.
0: Ну как-то. Например, человека, выходящего из отпуска, почему бы нет? Артем, а вы чем занимаетесь?
1: Я... Ну, руками работаю.
0: А, ну, то есть... Механизатор. А знаете, что сегодня выигрываете?
1: По радио слышал вроде сертификат, а вот да. Не слышал то ли на мойку, то ли...
0: Сертификат на 2000 рублей в сеть автомоек «Мойка Екатеринбург». Поздравляю вас. Сертификат
1: спасибо
0: ваш.
1: Большое. Прекрасно. Спасибо большое. А я Артем Супрунов из центра. Разгадал невероятный вопрос на радио СИ.
2: Реклама. Забронировал автомойку в 3 клика. И участие в розыгрыше приму.
3: «Мойка Екатеринбург». 11 лет максимальной заботы об автомобилях. От мойки до детейлинга. 11 подарков для любимых клиентов. Оплатите любые услуги от 3000 рублей и выиграйте керамическое премиум покрытие кузова или другие призы.
2: «Мойка Екатеринбург».
4: Подробности об организаторе и правилах акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте moykaterinburg.ru.
0: Новый невероятный вопрос на радио СИ будем разгадывать уже завтра с 9 до 10. А минут через 5 на радио СИ нас ждет история о том, почему на картину «Иван Грозный и его сын Иван» было совершено покушение.
2: Реклама.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
10: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907. 0+.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
3: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
4: На радио «Оси» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов. Пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. На Малышева от Репина до Мамино-Сибиряка. На Репина и Верхнесецком бульваре от Токаря до Мельникова. На Белинского от Авиационной до Фурманова. И на Титова 8 марта от Братской до Шварца. Самые загруженные магистрали – восточная в сторону ЦПКИО, Репина в центр и 8 марта тоже в центр.
5: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27 34 43 200. 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: радиусе с вами. В Екатеринбурге без 10-10, в центре города плюс 22 градуса сегодня днем до плюс 28. А сейчас на радиусе заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 мая 2018 года Третьяковская галерея попала в криминальные хроники. Посетитель музея схватил столбик ограждения, разбил им защитное стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и несколько раз ударил по холсту. Тот порвался в трех местах. После задержания 37-летний Игорь Подпорин из Воронежа заявил, что напал на полотно из-за недостоверности изображения исторических фактов. Почти через год суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Реставрацию картины оценили примерно в 20 миллионов рублей. Первое нападение на картину Репина было совершено более века назад, в январе 1913-го. Нападавшему Абраму Балашову было 29 лет. Он был старообрядцем и заявил, что картина богохульная, так как изображает царя-убийцу. Тогда полотно реставрировал сам Илья Репин. У ученых-историков нет точных данных того, что Иван Грозный убил сына. Картина Репина воссоздает не историческую реальность, а дает художественную интерпретацию событий. Например, у Пушкина Сальери губит Моцарта, а в жизни дружил с ним и поддерживал, а после смерти друга учил музыке его сына.
4: Реклама.
5: Ура! Вир-парк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

На радио IC музыкальные новинки. Только что Алекс Уоррен с хитом «Fever Dream». На часах 9.58 в центре Екатеринбурга пока плюс 22. Какой подсветки боятся микробы на зубной щетке? Об этом на радио IC в новостях через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов, на радио IC.

0: Радио ИСИ 103,7 FM. 10:02 в Екатеринбурге, в центре плюс 22. На Радио ИСИ новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В Старобельске создадут мемориал жертвам атаки на общежитие колледжа. Об этом сообщила ректор Луганского государственного педагогического университета Жанна Марфина. Она добавила, что задача уже стоит, однако сроков ее реализации не уточнила, пишет РИА Новости. Общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа были атакованы в ночь на пятницу, 22 мая. Погиб 21 студент и пострадали более 60. 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников в Екатеринбурге. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7500 11-классников. Всего в Свердловской области 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков, а выпускаются из школ 18 тысяч 11-классников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня 9-классники пишут первый ОГЭ по математике, сообщает КП Екатеринбург. В основную конкурсную программу фестиваля «Коляда Плейс» вошли более 20 спектаклей. На странице «Коляда Театра» в выходные была опубликована полная афиша. Открытие фестиваля запланировано 20 июня. По традиции оно пройдет около здания театра на проспекте Ленина. В основной конкурсной программе 26 спектаклей. В Екатеринбург приедет коллектив из Северной Македонии. Россию будут представлять театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми и многих других городов. Завершится фестиваль 30 мая. КПРФ перед выходными опубликовала программу, с которой пойдет на выборы в Госдуму. Документ состоит из 10 шагов к справедливости и возрождению, об этом пишут ведомости. В описании сказано, что программа коммунистов представляет собой точный расчет не только каждого шага, но и рубля и любого принятого решения. В первую очередь в КПРФ своей задачей видят остановку роста цен, долгов и тарифов. Заводы и фабрики, по мнению коммунистов, необходимо возвращать в российскую глубинку, чтобы ее жители не ездили на вахты в другие субъекты. Отдельным шагом к справедливости КПРФ считает снятие ограничений в интернете. Зубную щетку со специальной подсветкой создали российские ученые. Она уничтожает бактерии. Авторами разработки стала команда молодых ученых Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Ученые решили бороться с главной проблемой гигиены, так как 92% людей чистят зубы менее положенных 2 минут. Пока это прототип, который уже представили бизнесу. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
0: В центре Екатеринбурга пока плюс 22 градуса. Сегодня будет жаркий день, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду и плюс 26-28.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Хорошего нам понедельника. Сейчас нас ждут новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: За бесконечным потоком премьер из Китая открывается интересный тренд. Импортеры начали делить российский рынок на две части. Первое направление – адаптация под бизнес-класс. Например, в июне до нас доберется 5-метровый гибрид ГАК-С9. Дома в Китае чаще выбирают S9 в трехрядном исполнении, но в России сертифицировали только двухрядную версию, где сзади максимум пространства для пассажиров. Стоимость будет выше 6 миллионов рублей. Вторая тенденция – прагматизм в массовом секторе. Так, в конце мая дилеры принимают обновленные Geely Coolray, и маркетологи ликвидировали прежнюю матрицу комплектаций. Теперь машина будет продаваться в единственной версии эксклюзив. За счет унификации произошло редкое событие. Топ-версия подешевела почти на 250 000 рублей. Итак, золотая середина в ценообразовании постепенно исчезает. Либо дорого и подчеркнуто комфортно, либо максимально практично за относительно разумные деньги. Что из этого ближе и, главное, что по карману, решать вам.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев, а за окном один из самых прекрасных дней на этой неделе, и не только потому, что сегодня понедельник. К нам приближаются дожди, похолодание, но сегодня до плюс 28 и без осадков. Почему зевание в каком-то смысле это влажная уборка? Почему зевать совершенно не стыдно? Об этом минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
6: Соберите коллег.

0: 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты, это Саваш Радио. На часах 10:20 в центре Екатеринбурга плюс 23, днем до плюс 28. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоперекресток». Официальный дилер JQ и Амода, Аками Запад на Металлургов 80.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка сегодня уже успели разок-другой сладко зевнуть. И если кто-то рядом посмотрел на вас с укором, у меня есть для вас отличное научное оправдание. Ученые Сиднейского университета выяснили, что зевание – это не просто признак скуки или недосыпа. С помощью МРТ они увидели, в момент зевка из нашего черепа буквально вымывается венозная кровь и спинномозговая жидкость. Получается подобие влажной уборки. Мозг избавляется от продуктов обмена и лишнего тепла, пропуская через себя поток свежей, холодной крови. Оказывается, зевая, мы занимаемся профилактикой деменции и глубоким тюнингом организма. Эта гипотеза может стать прорывом в борьбе с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, которые как раз связаны с накоплением мусора в мозге. И еще одна любопытная деталь. У каждого из нас свой уникальный рисунок движения языка при зевке. Он такой же индивидуальный, как отпечатки пальцев. В общем, зевайте с удовольствием. Это полезно, научно обоснованно и абсолютно уникально.
4: Реклама. А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН 6674-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
0: Радио «Си».

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим, это НЕК. Сеу на Регалаче. 10.29. В Екатеринбурге в центре города плюс 23. Впереди Джеймс Блант. You are beautiful. А сейчас на Радио Си новости. И Александра Короткова, спонсор выпуска ООО СЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 173 украинских беспилотника. По данным Минобороны, были атакованы 14 регионов, включая Подмосковье и Крым. Также один из поселков Брянской области атаковали с помощью системы залпового огня «Град». Есть погибший и раненый, пишет ТАСС со ссылкой на местные власти. Пожар в Ивдельском лесничестве локализовали на площади в 1500 гектаров. На тушении продолжают работать более сотни человек. В Минприроды сообщили, что остановить распространение огня удалось благодаря опашке кромки лесного пожара. Также в борьбе с огнем помогали вертолеты Ми-8, пишет «Новый день». 25 мая можно отметить праздник свободы причесок. Он появился относительно недавно и направлен на привлечение внимания к свободе самовыражения через внешний вид. В праздник свободы причесок принято делать любую укладку волос, руководствуясь правилом: чем страннее и нестандартнее, тем лучше, пишет «Вечерняя Москва». Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная Ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 700 000 рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
2: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «СЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ИП «Цимбал» Владимир Александрович. Сеть салонов цветов «Элит Букет». В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду и плюс 26-28. В Каменске-Уральском плюс 27-29. В Асбесте в Полевском плюс 25-27.
2: Реклама.
5: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
6: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
5: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: квартиру. Если агентство недвижимости имеет имидж проверенного годами надежного оператора рынка, то это очень помогает продаже этой квартиры. Второе и очень важное. Компания тратит деньги на поднятие и выделение объявления о продаже вашей квартиры и рекламирует квартиру на многих ресурсах. Это дополнительный плюс для успешной продажи. Ну а третье – это профессиональные фотографии и описание квартиры. В объявлении это может подчеркнуть ее привлекательность.
1: Наверное, и сам риэлтор, занимающийся продажей, тоже может стать фактором, повышающим вероятность продажи.
0: Да, верно. Многие покупатели приобретают квартиру у человека, с которым удобно коммуницировать, и поэтому, когда риэлтор коммуникабелен, сглаживает острые углы, находит компромиссы с покупателем, помогает ему быстро продать свою квартиру или оформить ипотеку, это очень помогает получить максимальную цену за объект в короткий срок. Бывает так, что у квартиры мало достоинств. Не отчаивайтесь, мы в Диале хорошо знаем, как помочь покупателю купить именно вашу квартиру. Наш телефон в Екатеринбурге 22 22 181.
2: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. Это Сандра, Secret Land. На часах 10:48 в центре Екатеринбурга плюс 23. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Сегодня день рождения у Клауса Майне, у вокалиста группы Scorpions. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО, агентство недвижимости Riviera Invest.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 25 мая 1948-го в небольшом городке Вендмарк, недалеко от Ганновера, родился певец, чьи голосовые связки критики прозвали «железными», вокалист Scorpions Клаус Майне. Но у него были проблемы с голосом, и серьезные. В 1981-м музыкант его полностью потерял и даже хотел покинуть группу. После двух операций и почти года реабилитации голос вернулся и, по некоторым оценкам, стал даже лучше. Появились металлические нотки. Балладу «Still Lovin' You», которая покорила мир в 1984-м, Клаус Майне пел уже новым голосом. Он примерный семьянин, женился еще в 1977-м. Он верен родным местам, живет в поместье под Ганновером. А еще он годами носит свой фирменный берет с кокардой. Изначально стал надевать, чтобы скрыть широкие залысины на лбу, а потом берет стал его фишкой.

0: Реклама.
1: Ура! Вирпарк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио Си.

0: радио Си. Счастливый Григорий Лепс на часах 10:57. После 11 на радио Си кто-то точно станет немного счастливее и уж точно станет обладателем пары билетов, например, на показ фильма «Майкл», премьера уже в эту пятницу. А пара билетов сегодня на радио Си. Держите телефон наготове, номер радио Си 235-103.7. Через 5 минут на радио Си в новостях. Сколько клубники в день разрешают съедать врачи? А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга».
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: 11.01 в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Александр Короткова, спонсор выпуска ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Здравствуйте. Компания S7 подтвердила планы покупки 100 самолетов Ту-214. Как заявили в государственной транспортной лизинговой компании, стороны уже согласовывают техническое задание. После этого станет ясен график поставок, пишут ведомости. Первые 10 самолетов авиакомпания получит в прежней модификации, с кабиной, рассчитанной на 3 членов экипажа, включая бортинженера. Оставшаяся часть партии будет поставлена в стандартном исполнении, где управлением занимаются только командир и второй пилот. Генпрокуратура обратилась с новым иском о национализации активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Ответчиками, как и в прошлых исках, кроме самих коммерсантов, являются экс-глава МГИСО Алексей Пьянков и находящаяся под стражей Татьяна Черных. Истец просит изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем. Это земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах, пишет коммерсант Урал со ссылкой на пресс-службу судов Свердловской области. В ноябре прошлого года по иску Генпрокуратуры были национализированы бизнес-активы Артема Бикова и Алексея Боброва. УГМК «Арена» стала площадкой для общегородского выпускного. Праздник пройдет 26 июня. Как сообщили в пресс-службе мэрии, площадка соберет около 15 тысяч выпускников школ уральской столицы, а также школьных педагогов и родителей. По словам вице-мэра Константина Шевченко, УГМК «Арена» позволяет разместить всех участников этого праздника, а также имеет необходимое оборудование для проведения масштабных мероприятий. Выпускной под крышей позволяет не ориентироваться на прогноз погоды и исключает возможность переноса праздника, пишет «Новый день». Средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику в выходные составила газета «Ру». В сумму входят аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программа. Фото и видеосъемка, а также запуск шаров и торт также бьют по карману родителей и обойдутся уже в сумму от 65 до 70 тысяч. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Однако сильнее всего подорожали еда и транспорт. Диетологи рассказали, сколько клубники в день можно съедать без вреда для здоровья. В среднем при отсутствии противопоказаний безопасные порции будут 250-300 граммов. Ягоды действительно не калорийны и содержат в себе витамины. При этом из-за довольно высокого содержания органических кислот клубнику не рекомендуют употреблять людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Аллергия на клубнику также является абсолютным противопоказанием для ее употребления. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family. Под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз, два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. В 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: О погоде. На радио «Си» спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. И плюс 26-28.
2: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация с специалиста.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. С вами Андрей Королев, хорошего вам понедельника. Сегодня 25 мая. Вы наверняка в курсе, что в прокат выходит фильм «Майкл», музыкальный фильм о творчестве и жизни Майкла Джексона. И у вас есть возможность попасть на премьерный показ фильма в «Континент Синема АЛЛАТРА» 29 мая, то есть в эту пятницу. А еще вы увидите официально признанного двойника Джексона. А чтобы получить парочку билетов, достаточно прямо сейчас дозвониться первым по телефону радио ИСИ 235-103.7. Набирайте 235-103.7. Удачи вам!
1: Реклама. Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в «Магните Экстра» и «Семейном».

0: октября 26 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Ура! Верпарк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Автомобили JQ от 2 миллионов рублей у официального дилера Аками Запад. Да-да, это не шутка.

0: 8-376-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж. Акции до конца мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радиосе с вами. Хорошего вам понедельника. Сегодня 25 мая. В конце недели состоится премьерный показ фильма «Майкл», и я просил вас набрать телефон «Радио Си». До нас дозвонилась Елена Малютина.
1: Добрый день.
0: Добрый.
1: Неужели я первая дозвонилась?
0: Первая. Вы, видимо, поклонница Майкла Джексона очень сильно.
1: Вот вы знаете, я вообще про него ничего не знаю. Поэтому очень надеюсь, что с помощью фильма хоть что-то будет известно мне.
0: Не могу поверить, что вы не слышали ничего про Майкла Джексона.
1: Вот правда. Я говорю, я слышу песни, они мне нравятся. Но в молодости как-то вот мимо прошло это. Вот не знаю, почему.
0: То есть вы песни, в принципе, песни узнаете, но про творчество и про жизнь знаете мало.
1: Да. Совершенно верно, да.
0: Вот сейчас разобрались, хорошо. Ну, готовьтесь к пятнице.
1: Готовлюсь.
0: Два билета ваши, поздравляю вас.
1: Спасибо большое.
0: Приходите 29 мая в Континент Синема «АЛЛАТРЬ». И еще вас ждет живое выступление двойника Джексона Павла Талалаева и фотосессия для зрителей старше 18 лет.
1: Отлично, спасибо большое.
0: Сегодня мы еще разыграем несколько пар билетов. Нужно будет дождаться начала конкурса и дозвониться быстрее всех по телефону «Радио Си» 235-103,7.

0: России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: на радиосе «Плазма» «Take my love». 11.29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Впереди у нас Тейлор Свифт с песней «Opa Light». А прямо сейчас на радиосе новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Финляндия не готова открыть границу с Россией, заявил президент страны Александр Стубб. Свою позицию он объяснил тем, что нет гарантий, что Россия не будет использовать мигрантов и беженцев в качестве орудия против Финляндии. Цитату Стубба привели все мировые СМИ. В это же время финский президент не привел ни одного случая применения Москвой подобных мер против Финляндии, пишет ТАСС. Предупреждение о смоге действует в Свердловской области до вечера вторника. По данным синоптиков, маловетренная погода и отсутствие дождей способствуют скоплению вредных веществ в атмосфере. До середины недели на Среднем Урале сохранится жаркая погода практически без осадков. Погода поменяется с четверга. За неделю у берегов Камчатки произошло 14 землетрясений. Все они относятся к автошокам мощного землетрясения 30 июля прошлого года, заявили сейсмологи. Все произошедшие землетрясения ученые назвали неощущаемыми, пишет Интерфакс. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня теплый и свежий день. Будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду и плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радіо «Сі» і «Тайп» – це «The World on Fire». 11.43 в Екатеринбурге, впереді золотая колекція радіо «Сі». В этом выпуске у нас Эрос Рамазотти, Айра Смит и уже скоро Сиси Кейдж, «I can lose my hat tonight» на радио «Сі».
1: Реклама. Внимание, отличная новость. Unicom, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Unicom. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные, столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
3: Золотая коллекция «Радио Си».

0: на радио «Си Эрос Рамазотти» в золотой коллекции этого часа. 11.56 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего нам понедельника. Как неделю начнем, так ее и проведем. Что касается настроения, это точно. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио «Си» с вами Катя Григорьева. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Екатеринбурге полдень. Это Радио 7. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Армузский пролив будет открыт немедленно, если рамочное соглашение между США и Ираном будет подписано, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на дипломатов. Также в проекте документа сказано, что Тегеран за 30 дней должен обеспечить восстановление довоенного уровня судоходства. Условия открытия Армузского пролива будет регулировать меморандум о взаимопонимании. США и их союзники после открытия пролива объявят о прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Ранее появлялась информация о том, что параметры соглашения США и Ирана утверждены на 95%. Доля продаж жилья застройщиками в рассрочку стабилизировалась. Центробанк ждет принятия закона, который позволит регулировать сделки с использованием этого механизма. По подсчетам регулятора, объем обязательств граждан по покупке строящегося жилья в рассрочку сейчас превышает 1,5 триллиона рублей. Напомню, популярность ипотечных программ и рассрочки от застройщика выросла после завершения массовой льготной ипотеки. Фестиваль «Атмофест» в этом году проводить не будут. Как и сказали организаторы, территория, на которой в последние годы проходило мероприятие, вошла в программу формирования комфортной городской среды. Все лето здесь будут идти строительные работы. Временно «Атмофест» станет форумом, пишет «Деловой квартал». Также на год перенесено и открытие лодочной станции за Макаровским мостом. Здесь сроки сместились из-за получения разрешительных документов. На восстановление лодочной станции потратят 250 миллионов. Жителей Эльмаша и Уралмаша предупредили о ремонте перекрестка в районе Зари. С 12 по 17 июня на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей будут ремонтировать трамвайные пути. Изменятся маршруты сразу 6 трамваев, и движение троллейбусов будет ограничено, пишет агентство ЯН. С середины мая на проспекте Космонавтов стартовали работы по замене асфальта. Участок от Зари до пересечения с улицей Турбинной уже уложен. На прошлой неделе из-за срезанного асфальта от Турбинной в направлении Зари по Космонавтов собираются протяженные пробки. Продажи антигистаминных препаратов, назначаемых при лечении аллергии, снизились к началу мая на 4%. Аптеки продали почти 18 миллионов упаковок. Повышенного спроса нет, даже несмотря на то, что сезон аллергии, по наблюдениям врачей, в этом году в некоторых частях страны начался раньше обычного. Причиной ситуации называют холодный апрель в Центральной России, на которую приходится около трети всех продаж. Также эксперты не исключают, что россияне экономят на лекарствах, приобретая их только для лечения острых состояний. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Автомобильная столица Урала» автосалон «Донгфэнг». Завтра переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 14-16, днем завтра до плюс 29.
2: Реклама. На

0: Четверть века этому хиту Ильи Лагутенко и группа «Мумитроль» «Малыш» на 103.7 FM. Меня зовут Катя Григорьева, это «Радио Си». У нас и дальше только лучшие хиты последних десятилетий. «Алло, Гзиба» и «Португал The Man» на очереди. «Dive into the Ocean». «Радио Си», 103.7 FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Ост. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
5: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
11: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-60-70-08-907-0+.
12: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: музыка, которую мы любим, это Радио Си. 12.17, у нас великолепнейшие музыкальные планы. Ночные снайперы, Риана и Рой Орбисон. А прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или из кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня футбольный мяч. В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и очень быстро лопались. В 1855 году Чарльз Гудьер, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными. До 80-х годов 20 века футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя. Сейчас все мячи имеют синтетическое покрытие. У футбольных мячей есть стандарт веса. Согласно правилам, установленным в 1937 году, в начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Классический дизайн футбольного мяча – 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Футбольный мяч не круглый. Классический дизайн 70-х годов – это усеченная ика сайдер, который становится сферическим только под давлением воздуха. Классическая расцветка из черных пятиугольников и белых шестиугольников появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн так и называется – телестар, то есть телезвезда. Прежде чем получить сертификат качества FIFA, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. После этого мяч должен сохранить форму и давление. Около 80% всех футбольных мячей в мире производится в одном городе – Сиалкот в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет. И что на первом месте? Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей, и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Разбуди меня.
1: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 12.30. Сейчас новости. Познакомить с ними Александра Краткова. Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
2: Здравствуйте. Сделка между США и Ираном не состоится без разморозки части иранских активов. Тегеран в ходе переговоров с США передал через посредников, что соглашение между странами не будет достигнуто без этого условия. Второй частью соглашения должны стать гарантии полного освобождения замороженных активов Ирана впоследствии, пишет Интерфакс. Дожди и аномальное тепло пообещали синоптики Свердловской области на этой неделе. В понедельник через регион пройдет атмосферный фронт, после которого станет относительно сухо. В среду к Свердловской области подойдет циклон с европейской территории России, который, кроме дождей, принесет в регион очередные плюс 30. Российская команда Team Spirit выиграла более 250 тысяч долларов на турнире по Counter-Strike 2 в Астане. Общий призовой фонд составил 800 тысяч долларов. Игроки победили представителей европейского региона Team Falcons со счетом 3-0. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Я расскажу о погоде. Спонсор выпуска ИП «Цимбал» Владимир Александрович. Сеть салонов цветов «Элит Букет». Завтра переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 14-16. Завтра днем до плюс 29.
3: Реклама.
6: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
7: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
6: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, а значит меньше слов и больше музыки. 12.41, тройка золотых хитов на очереди. Робби Вильямс, Road to Mandalay, The Burg, So Beautiful. И в начале символ неукротимой энергии. Это Мадонна, Лайс Лабонита.
1: Реклама. Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
2: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
3: Сделай заказ онлайн на сайте Папа Джонс.

0: Точка.ру на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
1: ООО «Пожалуйста, Екатеринбург», УГРН 110-385-001-18-073, город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
2: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
3: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
1: АОПК УКРС 22-660-0350-01. Екатеринбург.
4: Кофейня в доме. Большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит». От девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса. 28 900 рублей в месяц.
1: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
5: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
7: От кухни до гардеробной.
8: Выгодно и удобно.
7: Почему?
8: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
9: Акция действует до конца мая этого года.
10: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Радио Син, 103.7 FM. Без 5 часов в Екатеринбурге. Искренние, трепетные признания ждут нас в начале второго. Это пятерка песен о любви. А в конце этого часа Диего Модена и Жан-Филипп Один. Музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55.
4: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
5: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремеслов». С 28 по 31 мая этого года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
6: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
7: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
6: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
7: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
8: Застройщику ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Я выбираю диван.
10: Тогда я стол.
9: Я светильники.
10: Текстиль за мной.
9: Декор. Ой, декор тоже ты.
10: Я все.
9: И я.
10: Как быстро.
9: Это же Симоленд. Все так и задумано.
11: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
12: 103.7 FM. Радио Симоленд.

0: В Екатеринбурге 13:00. Это Радио Си. Сейчас новости Александра Краткова.
1: Здравствуйте. Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Тех, кто отправляется в отпуск и только планирует это сделать, ведомство будет консультировать в период с 25 мая по 7 июня. Специалисты ведомства ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг, туризма и отдыха. В том числе санврачи будут консультировать отпускников о вопросах качества питьевой воды и напомнят правила купания. В Госдуме предложили обязать устанавливать кондиционеры в общественном транспорте. С инициативой выступили представители партии «Новые люди». В письме, направленном министру транспорта Андрею Никитину, сказано, что сейчас наличие кондиционеров в транспорте зависит не от единых обязательных требований, а от решений самих регионов, а также муниципалитетов и даже перевозчиков. При обновлении парка не везде обеспечивается гарантированный стандарт комфорта для пассажиров, подчеркнули депутаты. Наиболее острая проблема стоит в старом и изношенном подвижном составе. Озаботиться климат-контролем парламентарии предлагают в том транспорте, где есть техническая возможность устанавливать кондиционеры. Если же такой возможности нет, то подобный транспорт подлежит приоритетной замене, добавили депутаты. На набережные Сети в выходные состоялся субботник. Порядок наводили более 50 жителей Октябрьского района, а также волонтеры и общественники. Территория на участке от улицы Декабристов до Белинского сейчас лидирует в рейтинговом голосовании по программе формирования комфортной городской среды. Об этом сообщает официальный портал Екатеринбурга. Набережная и Сети – один из 17 объектов, действующих в рейтинговом голосовании. Территория, набравшая наибольшее число голосов, будет благоустроена в 2027 году. Лето на площади официально стартовало в Екатеринбурге. Площадь 1905 года подготовили к отдыху в летнем формате к 23 мая, как и обещали городские власти. На брусчатке появились настилы из пластика, скамьи и навесы, которые должны защищать не только от дождя, но и от солнца. В начале июня лето на площади будет одной из локаций мотофестиваля «Движение», напоминает КП «Екатеринбург». Почти половина российских семей страдает аллергией. С этим заболеванием сталкиваются почти 45% домохозяйств. При этом большинство людей предпочитают лечиться самостоятельно и редко обращаются к специалистам. Это выяснили страховщики. По данным опроса, об аллергии у себя знает примерно каждый пятый респондент. Еще 15% аллергиками называет близких родственников. А у 9% проблема касается и их лично, и членов их семей. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
0: И о погоде. Во вторник ожидается переменная облачность и днем небольшой дождь. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 14-16, завтра днем до плюс 29.
2: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
3: На Радио Си 5 песен о любви.

0: активный рабочий понедельник под любимые песни. Это Куш-Куш, Fight Back With Love Tonight на 103.7 FM. 13.22 — это Радио Си и мега-громкий хит на очереди. Это Cranberries, Зомби.
1: Реклама. Автомобили JQ от 2 миллионов рублей у официального дилера Аками Запад. Да-да, это не шутка.

Скорее звоните 222-21-21. Реклама ООО «Автоперекресток», ЕН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж. Акции до конца мая 2026 года.

0: Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные, столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: 13:31, вы слушаете Радио Си. Дамиана Дэвид впереди, это Next Summer. А прямо сейчас новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Рамочное соглашение между США и Ираном готово на 95%, хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок. Они касаются в первую очередь Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана, пишет РИА Новости. Ранее СМИ назвали одним из условий Ирана в рамках этого соглашения разблокировку своих активов. Комары в Свердловской области проснулись раньше обычного. Причиной для этого стали ранняя весна и жаркая погода, которые установились в мае. По словам биологов, какого-то рекордного количества комаров в этом сезоне ждать не стоит. При этом на Среднем Урале насчитывается более 30 видов кровососущих, пишет Урару. Страх выгорания у россиян превысил страх увольнения, это выяснили социологи. Еще несколько лет назад главным страхом сотрудников была потеря работы. Ситуацию называют не временным всплеском тревожности, а новой реальностью рынка труда. Александра Короткова, Радио Си.
0: И о погоде. Во вторник ожидается переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 14-16, завтра днем до плюс 29.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства «Недвижимость Диал». Александр, на рынке так много риэлторских компаний, а вот по каким критериям нам разумно выбирать агентство?
2: На мой взгляд, репутация компании творит чудеса. Квартира продается и быстрее, и дороже. Я бы сказал, что репутация – это известность в сочетании с опытом работы, временем нахождения агентства недвижимости на рынке, ведь за длительное время мы оставляем много следов.
1: Да, время работы – это важный показатель, а на что еще обратить внимание?
2: Важное отличие агентства – это его рекламные возможности. Как и где будет компания рекламировать вашу квартиру? Как много покупателей увидят объявление? Хорошо, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье и очень важное – это количество отзывов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника.
1: Александр, давайте еще один критерий назовем.
2: Смотрите количество сделок на одного сотрудника на каком-либо независимом ресурсе. Например, на Домклике. Здорово, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе.
1: Александр, а могут ли ваши специалисты разъяснить потребителям более подробно эти вопросы на примерах?
2: Да, конечно. Мы с нетерпением ждем ваших звонков по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Звоните, пишите, договоритесь.

0: радио 7. Меньше слов, больше музыки. 13:40. Дальше золотая коллекция. Араша и Лена, Регина. И вначале зажигать будем вместе с Полой Абдул. Straight up.
1: Реклама.
2: Есть пицца. Есть Папа Джонс.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Попо. Веселье не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
8: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-7-08-907. 0+.
9: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремеслов». С 28 по 31 мая. 2 года. На Горького 4А. Пластинка. 0+.
10: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
11: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
12: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
11: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
13: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Золотая коллекция «Радио 7».

0: пару билетов на классный биографический фильм «Майкл» мы разыграем уже в следующем часе. Обязательно дождитесь и участвуйте. А в конце этого часа Линдси Стерлинг. Музыка понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
2: Соберите коллекцию

0: 26-го года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
2: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от «Девелопера Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: 103.7 FM. Радио Сити.
3: На радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «КПК «Водный мир», «Океанариум Екатеринбурга».
4: Большой музыкальный фестиваль в «Океанариуме Екатеринбурга».
5: Отправляемся в морской круиз.
6: Шоу дельфинов «Морской круиз».
4: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: В Екатеринбурге без одной минуты два. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска «Орендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Здравствуйте. Суд рассмотрит жалобу Евроклея по иску ЦБ 1 июня. Информация об этом появилась в картотеке 9-го арбитражного апелляционного суда. Ранее столичный арбитраж согласился с требованием Банка России взыскать с бельгийского депозитария более 18 триллионов рублей. Коммерсант напоминает, что большая часть российских золотовалютных международных резервов оказалась заблокирована в Евроклея с февраля 2022 года после введения санкций Евросоюза. В Свердловской области за месяц выявили более 650 нарушений правил пожарной безопасности. В МЧС Свердловской области подвели итоги очередных рейдов, прошедших в регионе за неделю. Состоялось около 300 выездных проверок. За 7 дней в Свердловской области возбудили 74 административных дела и составили больше 200 протоколов. Подавляющее большинство нарушителей – это обычные жители Свердловской области. Им выписали 172 штрафа. Статистику приводит «Новый день». Еще один участок ЕКАТ станет шестиполосным. О ходе реконструкции северного полукольца в своих соцсетях рассказал губернатор Денис Паслер. Он напомнил, что работы идут на участке с 10 по 24 километры между Тюменским и Рижевским трактами. В этом году, по словам главы области, шестиполосное движение откроют на участке больше 2,5 километров, а полностью реконструкцию закончат в 2028. Строительство новых полос сейчас идет на участке ЕКАТ между улицей Высоцкого и Березовским трактом. КПРФ перед выходными опубликовала программу, с которой пойдет на выборы в Госдуму. Документ состоит из 10 шагов к справедливости и возрождению, об этом пишут ведомости. В описании сказано, что программа коммунистов представляет собой точный расчет не только каждого шага, но и рубля и любого принятого решения. В первую очередь в КПРФ своей задачей видят остановку роста цен, долгов и тарифов. Заводы и фабрики, по мнению коммунистов, необходимо возвращать в российскую глубинку, чтобы ее жители не ездили на вахты в другие субъекты. Отдельным шагом к справедливости КПРФ считает снятие ограничений в интернете. Зубную щетку со специальной подсветкой создали российские ученые. Она уничтожает бактерии. Авторами разработки стала команда молодых ученых Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Ученые решили бороться с главной проблемой гигиены, так как 92% людей чистят зубы менее положенных 2 минут. Пока это прототип, который уже представили бизнесу. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family. Под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз-два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. В 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: И о погоде. Спонсор ООН – наш медицинский центр «Парацельс». Завтра переменная облачность и днем небольшой дождь. Южный ветер от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 14-16, днем во вторник до плюс 29.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: White. Это Майкл Джексон, и у меня потрясающая новость. Погрузитесь в мир легендарного Майкла Джексона на премьере байопика «Майкл» 29 мая в Континент Синема «АЛЛАТРЬ». У вас есть прекрасная возможность попасть на премьерный показ фильма и сфотографироваться с официальным двойником Джексона Павлом Талалаевым. Все, что для этого нужно, узнаете через несколько минут. Это «Радио Си».
1: Реклама.
2: Соберите новую...

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

музыка, которую мы любим, это Радио Сиф. Итак, 29 мая в Континент Синема «АЛЛАТРА» премьерный показ фильма «Майкл». Погрузитесь в мир легендарного Майкла Джексона на премьере байопика «Майкл». 29 мая в Континент Синема «АЛЛАТРА». У вас есть возможность попасть на премьерный показ фильма и сфотографироваться с официальным двойником Джексона Павлом Талалаевым. Все, что для этого нужно, прямо сейчас взять телефон, набрать номер 235-103-7 и билеты ваши 235-103-7.

0: Вы слушаете Радио Си, слушаете с пользой. Прямо сейчас мы разыграем пару билетов на премьеру фильма «Майкл». Наш номер 235-103-7. Радио Си, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Елена.
0: Вы такая молодец. На работе?
1: Да. Долго пыталась, вот получилось.
0: Вы все успеваете. Я поздравляю, понедельник сегодня за вас.
1: Все, отличное начало недели.
0: Так, рассказывайте, как у вас с лунной походкой?
1: Вообще никак. Что-то такое, я понимаю.
0: Время для тренировки есть? До 29 числа. Берите с собой кого-нибудь, и когда вы будете фотографироваться с двойником, будьте добры, пожалуйста, да, нам походочку организуйте, и потом в наши соцсети Радио Си мы обязательно это все разместим и посмотрим.
1: Представляю картину. Спасибо.
0: Премьерный показ фильма «Майкл» 29 мая в «Континент Синема АЛЛАТРЬ». Еще вас ждет живое выступление двойника Джексона Павла Талалаева и фотосессия для зрителей старше 18 лет. А через час не пропустите на Радио Си еще розыгрыш пары билетов на премьеру фильма «Майкл».

0: Музыка, которую мы любим, это «Радио Си». 2:32. Сейчас новости. Спонсор ОЗ «Атлант-Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Здравствуйте. 600 человек эвакуированы из-за пожара в хостеле на востоке Москвы. Площадь возгорания, по данным МЧС, выросла до 400 квадратных метров. На место тушения отправлен пожарный поезд. По данным экстренных служб, открытое горение заметили на кровле, а дым на втором и третьем этажах. Причина пожара выясняется. Велосипедист погиб в аварии в Первоуральском районе. Водитель, сбивший 77-летнего мужчину, с места аварии скрылся. В ГАИ Свердловской области сообщили, что нарушителя удалось быстро разыскать. За рулем «Хонды» был 25-летний водитель. Экспертиза показала, что в момент ДТП автомобилист был пьян. Банковские карты остаются основным платежным инструментом россиян. Пластиком граждане пользуются чаще всего при оплате товаров и услуг. По картам на сегодня происходит свыше половины всех платежей граждан. При этом в начале года россияне стали активнее использовать альтернативные способы оплаты. Речь идет о QR-кодах, биометрии и других некарточных сервисах. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 700 000 рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
2: Телефон в Екатеринбурге 34 45 925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Я расскажу о погоде. Спонсор выпуска ИП «Цимбал» Владимир Александрович. Сеть салонов цветов «Элит Букет». Завтра переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 14-16. Завтра днем до плюс 29.
2: Реклама.
5: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
6: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
5: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Меньше слов, больше музыки. Это Радио Сив. 2:42. Тройка золотых хитов на очереди. Это Риман Тунайт, Энигма, The Rivers of Belief. И в начале французский.

0: Французский шарм и необыкновенная искренность. Джо Дассен, Атуа.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
4: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
5: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
6: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Попо. Веселье не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
12: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
13: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор о «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
14: От кухни до гардеробной.
15: Выгодно и удобно.
14: Почему?
15: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.ру.
16: Акция действует до конца мая этого года.
17: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: золотые хиты. В Екатеринбурге 2 часа и 54 минуты. В начале часа следующего у нас пара билетов на премьерный показ фильма «Майкл». Не пропустите. В конце этого часа Кенни Джи. Музыка понятная без слов. Это Радио Си.
1: Реклама. Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера «Интерра». 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
7: Ура! Вирпарк!
8: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
7: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
8: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Вирпарк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13.
9: Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Уралквартал — твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: 103.7 FM. Радио Си.
3: Инструментальная музыка на Радио Си. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
4: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
5: Точно, «Этажи».
4: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Оси, 103.7 FM в Екатеринбурге, 15.00. Сейчас новости. Спонсор ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Число субъектов малого бизнеса в России достигло рекордных 7 миллионов за 10 лет. Сектор МСП растет, несмотря на санкции и непростую конъюнктуру, заявил вице-премьер Александр Новак. В это же время в первом квартале объемы господдержки, которую смог привлечь малый бизнес в рамках национальной гарантийной системы, сократилось почти на треть по сравнению с прошлым годом. Сократился и общий охват МСП мерами финансовой помощи. Наибольшее падение показала категория гранты, пишет «Коммерсант». Весной в Екатеринбурге лучше всего убирали Академический и Ленинский районы, а также ВИС. Итоги опроса горожан на платформе обратной связи подвели в мэрии Екатеринбурга. В Академическом удовлетворены качеством уборки оказались 70% участников голосования. Показатели двух других районов и стройки лидеров 67 и 63%. Ниже всех в рейтинге оказались Орджоникидзевские и железнодорожные районы. Там уборкой оказались довольны 56 и 55% участников опроса соответственно. Данные приводит официальный портал Екатеринбурга. Организаторы рассказали про главный приз очередного конкурса «Мисс Екатеринбург». В 2026 году главную красавицу города наградят поездкой в Пекин на Китайскую международную неделю моды. China Fashion Week – одно из значимых событий мировой фэшн-индустрии и главная модная площадка Азии, пишет «Новый день». В прошлые годы «Мисс Екатеринбург» получали в подарок автомобили и туристические путевки, а на 300-летие города в 2023 подарком стала двухкомнатная квартира. Президент России Владимир Путин посетит на этой неделе Казахстан с государственным визитом. Датами поездки официально названы 27 и 29 мая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана Касым Жомарта Токаева. В ходе переговоров главы России и Казахстана обсудят текущее состояние и перспективы укрепления стратегического партнерства, цитирует заявление «Интерфакс». За выпускниками необходимо закрепить право на бесплатные консультации психологов перед экзаменами. Плохое состояние перед экзаменами часто становится одним из главных факторов, ухудшающих результаты. В такой ситуации школьники должны иметь возможность получить нормальную поддержку от специалистов, а не оставаться с эмоциями один на один, заявили в Госдуме. Организовать помощь психологов предлагают на базе школ. Минимальный формат поддержки должен включать одну бесплатную индивидуальную консультацию для выпускника. При необходимости можно провести встречу для родителей. Еще одним вариантом поддержки могут стать занятия по стрессоустойчивости. Инициативу озвучили представители партии «Новые люди». Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
2: Реклама.
3: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.

0: вашими ногами. Parivitplitka.ru.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Parivit». УГРН 111-723-2375. Тюмень.
3: И о погоде. Спонсор ООО «Автомобильная столица Урала» автосалона «Донгфэнг». Завтра переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 14-16. Днем завтра до плюс 29.
4: Реклама.
5: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Донгфэнг. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
6: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте альфа-банк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Великолепная новость. В прокат выходит музыкальный фильм «Майкл» о жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. У вас есть прекрасная возможность попасть на премьерный показ фильма в «Континент Синема АЛЛАТРА» 29 мая. А еще вы увидите официально признанного двойника Майкла Джексона. Для того, чтобы билеты получить, прямо сейчас набирайте номер 235-103-7, и билеты ваши.

0: Пятница, 29 мая, будет жаркой, потому что в «АЛЛАТРе» состоится премьера музыкального фильма «Майкл». Телефон радио «Сиа» 235-103-7. Добрый день.
1: Добрый день, это радио «Сиа».
0: Да, как вас зовут?
1: Людмила.
0: Скажите, как вы проводите этот чудесный солнечный понедельник?
1: У меня сегодня выходной, студенты завтра у меня на занятия придут.
0: Так, вы преподаватель?
1: Я преподаватель.
0: В пятницу тоже устраивайте себе выходной, потому что вы отправляетесь на фильм «Майкл».
1: Я благодарю вас, радио «Си», и вас лично. Спасибо.
0: Премьерный показ фильма «Майкл» 29 мая в «Континент Синема АЛЛАТРь». Еще вас ждет живое выступление двойника Джексона Павла Талалаева и фотосессия для зрителей старше 18 лет.

0: инъекция дофамина. Наши любимые скандинавы, группа Абба на 103.7 FM. В Екатеринбурге 15.20. Это Радио Си, и мы продолжаем слушать любимые песни. Депеш Мод на очереди. Крис Ри, и через минуту Ёлка.
1: Реклама.

0: идеальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
4: Соберите коллекцию.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 15.33, сейчас новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Финляндия не готова открыть границу с Россией, заявил президент страны Александр Стубб. Свою позицию он объяснил тем, что нет гарантий, что Россия не будет использовать мигрантов и беженцев в качестве орудия против Финляндии. Цитату Стубба привели все мировые СМИ. В это же время финский президент не привел ни одного случая применения Москвой подобных мер против Финляндии, пишет ТАСС. Предупреждение о смоге действует в Свердловской области до вечера вторника. По данным синоптиков, маловетренная погода и отсутствие дождей способствуют скоплению вредных веществ в атмосфере. До середины недели на Среднем Урале сохранится жаркая погода практически без осадков. Погода поменяется с четверга. За неделю у берегов Камчатки произошло 14 землетрясений. Все они относятся к автошокам мощного землетрясения 30 июля прошлого года, заявили сейсмологи. Все произошедшие землетрясения ученые назвали неощущаемыми, пишет Интерфакс. Александра Короткова, Радио Си.
0: И о погоде. Во вторник ожидается переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 14-16, завтра днем до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка прежде всего, это Радио Си. 15:44, золотая коллекция впереди, латинский пульс Энрике Иглесиас, порция первоклассного рока Тексис и в начале итальянская история Рики и Повари. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло». С 28 по 31 мая. 2 года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
3: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
4: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
5: Подробности innovativtelecom.ru.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
11: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907-0+.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

как всегда, заставляет нашу кровь бежать быстрее. Это Энрике Иглесиас на 103.7 FM. В Екатеринбурге 15.56. И на радио Си в часе следующем Роберт Майлз Фейбл. В конце этого оркестр Поли Мориа. Радио Си, 103.7 FM.

0: В Екатеринбурге без одной минуты три. Это Радио СИП. Сейчас новости с Еленой Пипе. Спонсор ООО «АвтоВек». Официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Добрый день. ФСБ предотвратило теракт на прибывшем из Бельгии газовозе. Судно «Архениус» под флагом Либерии прибыло из бельгийского Антверпена в порт Усть-Луга в Ленинградской области 20 мая. После заправки оно должно было отправиться в Турцию. При осмотре подводной части корпуса водолазы обнаружили взрывные магнитные мины производства страны НАТО, сообщила пресс-служба ФСБ. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. По словам капитана газовоза, перед прибытием в Усть-Лугу «Архениус» около полутора суток находился на якорной стоянке в бельгийском Антверпене из-за задержки, связанной с забастовкой. Пьяный водитель сбил 77-летнего велосипедиста на Пермском тракте и скрылся с места ДТП. Все произошло вечером в воскресенье в районе Первоуральска. Пенсионер ехал на велосипеде со стороны Екатеринбурга в сторону Перми, когда его сбил 25-летний лихач без прав. Сразу после ЧП водитель «Хонды» скрылся, а пострадавшего увезли в больницу с тяжелыми травмами. Спасти его врачи не смогли. Водителя быстро нашли. Он рассказал, что ехал в магазин за алкоголем, когда велосипедист внезапно свернул с обочины на дорогу. Место ДТП водитель, по его словам, покинул, находясь в шоке. В момент аварии водитель «Хонды» был пьян, сообщает Е1. Самолет «Байкал» успешно выполнил контрольный полет с российским двигателем. Испытания прошли на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Полет проходил на высоте 300 метров в течение 15 минут. Замечаний нет, все прошло согласно полетному заданию, говорит летчик-испытатель Алексей Язынин. Этот полет стал завершением цикла наземных проверок. Теперь последует этап сертификационных испытаний, по итогам которых машина будет допущена к полноценной эксплуатации, пишет портал «Сигнал». Светомузыкальный фонтан в историческом сквере включат 1 июня. Конструкция уже спущена на воду, сейчас идут работы по настройке. Увидеть световое шоу можно будет с 19 до 23 часов, сообщает мэрия. Этим летом заработают еще 8 городских фонтанов. Это шар у театра драмы, фонтан у памятника Попову, каменный цветок на площади труда, в сквере за оперным, на Вайнера между Малышева и Радищева, на бульваре архитектора Малахова, в дендропарке и возле УГМК арены, сообщает «Новый день». Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» возглавил российский кинопрокат в минувшие выходные. По данным Кинобизнес.ком, картина собрала за уикенд 169 миллионов рублей. На втором месте отечественная комедия «Ни одна дома, три» выпускной, которая собрала 61 миллион. Следом идет хоррор «Обсессия» с кассой почти в 43,5 миллиона рублей. Доллар 71,21, евро 82,54.
2: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: И о погоде. Во вторник ожидается переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 14-16, завтра днем до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Это трудовой понедельник, и он плодотворно завершается под любимые песни. Ингрид Интанго на 103.7 FM. В Екатеринбурге 16.21, и дальше моя Мишель. Ветер меняет направление. Это Радио Си.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Автомобили «Джейку» от 2 миллионов рублей у официального дилера «Аками Запад». Да-да, это не шутка. Хочешь

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: 16:29 на часах. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООЗ Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. Visa и MasterCard должны уйти с российского рынка, заявила директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Эти карты больше не предоставляют прежний спектр услуг. В то же время российский платежный рынок абсолютно стабилен, сказала Бакина. Свердловская область полностью готова к старту единых госэкзаменов. Они начнутся уже 1 июня. На участие в ЕГЭ в Свердловской области зарегистрировались более 21 тысячи человек, из них свыше 18 тысяч выпускники этого года. Фестиваль «Атмофест» в этом году проводить не будут. Территория фестиваля вошла в программу формирования комфортной городской среды, и все лето здесь будут проходить строительные работы, пишет «Деловой квартал». В Москве стартовали съемки фильма о первой женщине-космонавте. Байопик выйдет 8 апреля следующего года в честь 90-летия Валентины Терешковой. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
2: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска ИП «Цимбал» Владимир Александрович, сеть салонов цветов «Элит Букет». Завтра переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 14-16, завтра днем до плюс 29.
2: Реклама.
5: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
6: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
5: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: «2009. Hurts Wonderful Life». 94. Адриана Челентано. «Я тебя люблю». И в начале 76. «Иглз. Отель Калифорния». Спонсор у «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
2: От кухни до гардеробной.
3: Выгодно и удобно.
2: Почему?
3: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.ру.
4: Акция действует до конца мая этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Москве с 5:05 в Екатеринбурге. Зовут меня Катя Григорьева. Пусть это будет чудесный вечер. Дальше в компании Романа Калашникова. В конце часа на радио Си Виктор Зинчук. Музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Хочешь есть? Есть Папа Джонс.
3: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
2: 103.7 FM. Радио 7.
3: На радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «КПК «Водный мир», Океанариум Екатеринбурга».
4: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
5: Отправляемся в морской круиз.
6: Шоу дельфинов «Морской круиз».
4: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Гетеборге 5 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Добрый вечер. Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Тех, кто отправляется в отпуск или только планирует это сделать, ведомство будет консультировать с 25 мая по 7 июня. Номера телефонов опубликованы на официальных сайтах управления Роспотребнадзора по всей Свердловской области. Специалисты ведомства ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. В том числе санврачи будут консультировать отпускников по вопросам качество питьевой воды и напоминать правила купания. В Екатеринбурге светофор ударил током прохожего. Пострадавшего увезли на реанимобиле. Пешеход просто проходил мимо. Кто-то снял крышку со столба, и оголенные провода вывалились наружу. Опасный светофор стоит на перекрестке между домами номер 10 и 11 на улице Машинистов. Пострадавшему 34 года. Скорую ему вызвали очевидцы. В мэрии пообещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию и убрать провода. Более 1000 домов отремонтируют в ближайшие 3 года в Екатеринбурге. Из них почти 400 в плане уже на следующий год. В зависимости от необходимости в домах будут ремонтировать системы электроснабжения, теплоснабжения, горячего-холодного водоснабжения, водоотведения, газовое оборудование, а также чинить или менять лифты. Портал Е1 публикует полный список многоквартирников, которые планируют отремонтировать в следующем году. Средний бюджет на свадьбу в Екатеринбурге составляет 640 тысяч рублей. Каждый четвертый планирует уложиться в сумму от 300 до 600 тысяч. Еще 24% в сумму от 100 до 300 тысяч рублей. 14% опрошенных закладывают на свадьбу от 1 до 3 миллионов. 8% респондентов ограничивают себя бюджетом не более чем в 100 тысяч. Еще 7% планируют от 600 тысяч до миллиона. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на соцопрос. При этом 32% опрошенных готовы купить с рук большую часть необходимого от нарядов и аксессуаров до декора. У российских инвесторов новый тренд – обращаться за советами к тарологам и астрологам. Финансовые тарологи-астрологи предлагают денежные расклады, советуют покупать акции по звездам, обещают раскрыть энергию прибыльного портфеля. Как пишут «Известия», в соцсетях банков все чаще публикуют финансовые гороскопы, а деловые издания выпускают астрологические индикаторы. Эксперты связывают тренд с неопределенностью на рынках и призывают инвесторов развивать критическое мышление и финансовую грамотность, чтобы не принимать решения по звездам и картам Таро. Доллар 71.21, евро 82.54.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family. Под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз-два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. В 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: Сейчас о погоде на радио СИ, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Днем будет небольшой дождь, ночью до плюс 16, днем до плюс 29.
2: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: классные парни, которые в рамках «Ночи музыки» в прошлом году забегали на Радио Си, удалось с ними пообщаться, ну и, конечно, вживую они исполнили этот хит «Новый день календаря», группа «Старый приятель». Меня зовут Роман Калашников, летим далее, Том Уолкер, буквально через минуту «Leave a Light On» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
7: 30 квартир в новой очереди Сибирская Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
8: 30 лет опыта – это гарантия.
7: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
8: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
9: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
11: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
12: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Киев» в Екатеринбурге на Расточной, 38. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу крупнейшие скопления машин. Это Блюхера, проезжая от Мира до Краснодарской улицы. Стоят Восточная от Первомайской до Декабристов. Малышева от Гагарина до Комсомольской. Учителей Турбинная от Вилонова до Космонавтов. Космонавтов от Челюскинцев до Турбинной улицы. По магистрали самые загруженные сейчас это Челюскинцев к Московской улице, Восточная к ЦПК ИО, Блюхера и из центра.
1: Реклама.
13: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Музыкальное напоминание о том, что в отношениях мы сами себе зачастую создаем ад или рай. Heaven and Hell. Сиси Кейдж только что на 103.7 FM. Желаю прекрасного вечера. Летим далее. Бурито. Через минуту «Мама» на Радио Си.
1: Реклама. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
2: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
3: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. ОГРН 110-385-01-18-073. Город Екатеринбург, 62-006-2, улица Гагарина, 33.
4: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефиспарк.ру.
10: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
11: Ура! Веер-парк!
12: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
13: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
12: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
14: Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: Это Me and My на радио Си 103.7 FM. Слушаем дальше Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Эта новинка буквально через полторы минуты. Пока же новости расскажет Елена Пипия на радио Си.
1: Добрый вечер. По 1,5 миллиона рублей выплатят семьям погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Раненым от 300 до 600 тысяч сообщили в правительстве Луганской Народной Республики. В результате атаки ВСУ на здание техникума 21 человек погиб, более 60 были ранены, передают РИА. В Заречном начался суд над бизнесменом-застройщиком Зауром Аскеровым. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он оставил своих клиентов без денег и без домов. Общий ущерб около 40 миллионов рублей, сообщает Е1. 9 городских фонтанов заработают этим летом в Екатеринбурге. Самый зрелищный из них – светомузыкальный в историческом сквере – запустят 1 июня. Все фонтаны будут работать ежедневно с 11 до 22 часов, кроме понедельника, сообщает «Новый день». Мотоциклистам в России могут разрешить движение по выделенным полосам для общественного транспорта, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, в ведомстве уже прорабатывают этот вопрос. Елена Пипия, радио Си.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Днем будет небольшой дождь. Ночью до плюс 16, днем до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. Здравствуйте, с вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Натальей Климовой, директором по риэлторской деятельности агентства недвижимости «Диал». Наталья, а что делать сейчас продавцам в условиях пониженного спроса? Есть ли смысл переждать несколько месяцев?
2: Уверена, что спешить с продажи надо именно сейчас. В начале года спрос несколько понизился, но хорошая новость для продавцов заключается в том, что предложение на вторичном рынке пока еще очень невелико. Конкурирующих объектов мало, и это плюс. Поясню, почему надо спешить. Дело в том, что ближе к весне на рынок начнут выходить новые квартиры, конкуренция между объектами усилится, соответственно, для продажи придется делать дополнительную скидку. Сейчас же предложение минимально, и этот фактор поможет вам найти покупателя в этих непростых условиях. Но важно понимать, что с помощью такого агентства, как «Диал», ваша квартира обычно продается несколько дороже и быстрее. Происходит это из-за профессионального рекламирования вашей квартиры на всех площадках.
1: До весны осталось не так много времени, с чего начинать?
2: Даже за неделю при правильном рекламировании можно найти покупателя. Мы в «Диале» умеем это делать. Сделку можно совершить и весной. Главное – найти покупателя сейчас и закрепить ситуацию предоплатой за объект. А начинать я бы посоветовала со звонка в наше агентство недвижимости. Расскажем о нашем уникальном методе скоростных продаж. Позвоните нам сегодня, и квартира будет рекламироваться на всех ресурсах уже завтра. Узнаете, благодаря каким возможностям мы продаем вашу квартиру быстро и достаточно дорого. Телефон в Екатеринбурге 42-181.

0: Клубный вариант хита про зеленоглазое такси от Global DJs, только что на 103.7 FM. У нас дальше золотая коллекция, включаем Кейт Райан, раньше Соник, а начнет Джо Кокер, Unchain My Heart на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, всем привет.
1: Реклама. Раз, два, три, поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.

0: Квартал твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Забронировал автомойку в три клика. И участие в розыгрыше приму.
6: Мой Екатеринбург. 11 лет максимальной заботы об автомобилях. От мойки до детейлинга. 11 подарков для любимых клиентов. Оплатите любые услуги от 3000 рублей и выиграйте керамическое премиум-покрытие кузова или другие призы.
5: Мой Екатеринбург.
7: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте moyekaterinburg.ru.
8: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 7 баллов. Крупнейшее скопление машин – это Восточная от Первомайской до Декабристов, Блюхера от Шадринского переулка до Шевской, Малышева от Мира до Московской, Учителей Турбинная стоят от Вилонова до проспекта Космонавтов, Космонавтов от Челюскинцев до Машиностроителей. По магистралям самые загруженные – Космонавтов из центра, Восточная к ЦПКИО, Блюхера из центра.
9: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200. «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
1: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Дезешанте в золотой коллекции «Радио Си». Дальше в этот вечер, жаркий, я бы даже сказал, вечер понедельника, предлагаю добавить рока, слушаем Бон Джови и «It's My Life». Но прежде музыка, понятная без слов. Для вас Джеймс Ласт «Одинокий пастух».
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
6: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
7: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
8: Черничные ночи.
7: Для лиц старше 18 лет.
9: Автомобили JQ от 2 миллионов рублей у официального дилера Аками Запад. Да-да, это не шутка. Хочешь авто?

0: 4-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж. Акции до конца мая 2026 года.
1: 103.7 FM. Радио Сити.
2: Спонсор инструментальной музыки ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
3: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
4: Точно, «Этажи».
3: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Митрополита Русской Православной Церкви Иллариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА, один из его помощников. Митрополит служит в храме Петра и Павла в Карловых Варах. Сам он свою причастность к хранению наркотиков категорически отвергает и считает случившееся провокацией, передают РИА Новости. Адвокат митрополита сообщил, что машину Иллариона остановили на трассе, где уже ждали два полицейских экипажа. Обыск проходил с нарушениями, без свидетелей, видеофиксации, а самого митрополита увели в магазин на заправке и не дали ему наблюдать за осмотром автомобиля, после чего полицейские объявили, что в багажнике якобы нашли контейнеры с неизвестным веществом. Почти 900 мигрантов депортированы из Свердловской области в первом квартале этого года. Об этом агентству ИАН сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. По его словам, 2026 год проведения Международного фестиваля молодежи, а также выборов и ряда других важнейших мероприятий станет для нелегалов кошмарным сном. Очередная профилактическая акция полиции вместе с ФСБ прошла в Екатеринбурге на днях. Выявили сразу 6 нелегалов, их отправили в отдел для детального разбирательства и оформления документов на выдворение за пределы страны. Весной в Екатеринбурге лучше всего убирали Академический и Ленинский районы и ВИС. Итоги опроса горожан на платформе обратной связи подвели в мэрии Екатеринбурга. В Академическом удовлетворены качеством уборки 70% участников голосования. Показатели двух других районов из тройки лидеров 67% и 63%. Другие районы Екатеринбурга также показали неплохие результаты. Ниже всех в рейтинге оказались Орджоникидзевский и Железнодорожный районы. Там уборкой довольны 56% и 55% участников опроса, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Организаторы рассекретили главный приз конкурса «Мисс Екатеринбург». В этом году обладательница титула получит в качестве подарка поездку в Пекин на Китайскую международную неделю моды. China Fashion Week – одно из самых значимых событий мировой фэшн-индустрии и главная модная площадка Азии. В прошлые годы «Мисс Екатеринбург» получали в подарок автомобили и туристические путевки, а на 300-летие города в 2023-м подарком стала двухкомнатная квартира. Доллар 71.21, евро 82.54.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автосалон «Донфэнк». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Днем будет небольшой дождь. Ночью до плюс 16, днем до плюс 29.
2: Реклама.
4: На

0: С нами только что Бон Джови на Радио Си, музыка, которую мы любим. К хитам мы вернемся совсем скоро, пока же слово нашему автообозревателю. На Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой, 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скорости 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
0: Вы слушаете «Радио Си». Прекрасного вечера. Дальше «Дискотека авария» и «Моральный кодекс». Небо.
1: Реклама.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
11: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907.
12: 0+. Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
0: Коротко о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 7 баллов. Крупнейшее скопление машин – это Восточная от Первомайской до Декабристов. Малышева стоит от Гагарина до Комсомольской. Ленина от Восточной до Московской улицы. Космонавтов от Челюскинцев до Машиностроителей. Учителей Турбинная от Вилонова до проспекта Космонавтов. По магистралям самые загруженные сейчас это Ленина к Визу, Блюхера из центра, Восточная к ЦПКИО.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
13: Радио Си 103.7 FM.

0: Власная новинка – это Тедди Свимс, мистер Всезнайка, мистер Know It All на радио Си 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников, тоже побуду в роли мистера Всезнайки. Знаю, что будем слушать дальше. У нас Modern Talking буквально через минуту с хитом «Cherry Cherry Lady» на радио Си.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Квартал твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер /2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. /2011. Это паритет.
2: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремеслов». С 28 по 31 мая этого года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: 5 на Радио Си, музыка, которую мы любим. Через 3 минуты Майли Сайрус с песней «Цветы», «Flowers», ну а пока Анна Романова, у нас такая околоспортивная тема. Давайте послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или из кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня футбольный мяч. В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и очень быстро лопались. В 1855 году Чарльз Гудьер, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными. До 80-х годов 20 века футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя. Сейчас все мячи имеют синтетическое покрытие. У футбольных мячей есть стандарт веса. Согласно правилам, установленным в 1937 году, в начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Классический дизайн футбольного мяча – 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Футбольный мяч не круглый. Классический дизайн 70-х годов – это усеченная ика Сайдер, который становится сферическим только под давлением воздуха. Классическая расцветка из черных пятиугольников и белых шестиугольников появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн так и называется – телестар, то есть телезвезда. Прежде чем получить сертификат качества FIFA, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. После этого мяч должен сохранить форму и давление. Около 80% всех футбольных мячей в мире производится в одном городе – Сиалкот в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет. И что на первом месте? Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей, и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: созданы 1993 года. Вопрос. По каким критериям нам выбирать агентство недвижимости? Первое. Репутация. Это известность в сочетании с длительным нахождением на рынке. Она творит чудеса, квартира продается и быстрее, и дороже. Важны также рекламные возможности. Какая реклама и где? Здорово, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье. Это количество отзывов клиентов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника. Обратите внимание на количество сделок на сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, ну, например, на Домклике. Прекрасно, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе. Хотите узнать подробности? Звоните по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Наш офис на 8 марта 110 работает ежедневно.
1: Забронировал автомойку в три клика. И участие в розыгрыше приму.
2: Мой Екатеринбург. 11 лет максимальной заботы об автомобилях. От мойки до детейлинга. 11 подарков для любимых клиентов. Оплатите любые услуги от 3000 рублей и выиграйте керамическое премиум покрытие кузова или другие призы.
1: Мой Екатеринбург.
3: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте moyekaterinburg.ru.
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
5: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
7: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 7 баллов. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Восточная от Первомайской до Декабристов. Малышева стоит от Бажова до Комсомольской. Малышева, опять же, от Мира до Хохрякова. Ленина от Восточной до Московской улицы. Космонавтов от Челюскинцев до Машиностроителей. По магистралям самые загруженные – это Малышева в обе стороны, Ленина к Визу, Восточная к ЦПКИО.
8: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: будет. Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.
2: Золотая коллекция «Радио «Си».
3: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
4: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
5: Почему?
4: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца мая этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду «Радио 7».

0: Это Майкл Бубле в финале золотой коллекции «Радио Си». Rush с песней «Pure Love» через 6 минут, но перед этим музыка понятная без слов. Слушаем мелодию «Moonlight Sonata» на «Радио Си».
1: Реклама. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
3: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО «РТК». ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
4: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+».
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Люксембурге 7 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия на радио Си. Спонсор ООО «АвтоВек». Официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Добрый вечер. В МВД составили портрет жертвы дистанционных мошенников. Это сверхпунктуальный, добросовестный, скромный человек, очень чувствительный к внешним оценкам. Замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов также выделил некоторую пассивность и боязнь осуждения у этих людей. По словам Филиппова, мошенники строят схемы обмана в основном на двух эмоциях – страхе и ожидании выгоды. Сотрудник МВД подчеркнул, что для противодействия мошенникам нужны обучение и информирование населения, сообщает агентство ТАСС. 22-летнюю девушку, работавшую курьером у мошенников, задержали в Екатеринбурге. По ее словам, она была уверена, что работает на страховую компанию. Она забирала деньги у обманутых людей и передавала их другим сотрудникам, в кавычках. Раскрыть схему помог предприниматель, который занимается куплей-продажей автомобилей. Пенсионер продал ему Renault Duster по цене ниже рынка и сразу после сделки отдал все деньги какой-то девушке. Ее и задержала полиция. Как оказалось, пенсионер с супругой передали мошенникам более 3,5 миллиона рублей. Сначала отдавали свои сбережения, а потом аферисты убедили их продать машину. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», пишет Е1. В Екатеринбурге в этом году планируют заменить 182 лифта в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. В мэрии уточнили, что нормативный срок службы лифта – 25 лет. По истечению этого времени оборудование требует замены. Собственники жилья составляют и подают заявку на установку лифта и оплачивают часть работ. При этом для горожан выделяется субсидия, которая покрывает около 30% стоимости работы механизмов, пишет «Новый день». За выпускниками необходимо закрепить право на бесплатные консультации психологов перед экзаменами. Школьники должны иметь возможность получить нормальную поддержку от специалистов, а не оставаться с эмоциями один на один, заявили в Госдуме. Организовать помощь психологов предлагают на базе школ. Минимальный формат поддержки включает одну бесплатную индивидуальную консультацию для выпускника, а при необходимости может быть проведена встреча для родителей. Еще одним вариантом поддержки могут стать занятия по стрессоустойчивости. С такой инициативой вышли депутаты от партии «Новые люди». В Москве приступили к съемкам фильма «Чайка» о первой женщине-космонавте. Об этом сообщает агентство ТАСС. Картина выйдет в прокат 8 апреля 2027 года в честь 90-летия Валентины Терешковой. А сыграет ее в картине дочь вице-премьера правительства России Дениса Мантурова Леонелла Мантурова. Как пишет «Вечерняя Москва», актрису утвердила лично Терешкова. Доллар 71,21, евро 82,54.
0: Реклама.

0: Человек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Будет небольшой дождь. Ветер южный с порывами. Ночью до плюс 16, днем до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: С вами Роман Калашников. Есть у меня пара билетов на спектакль «Прелести измены» 16+. Я готов вручить билеты третьему дозвонившемуся. Играем в третий звонок. Набирайте прямо сейчас 235-103-7. Еще раз наш номер 235-103-7. На Радио Си играем в третий звонок.
2: Реклама.
3: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
10: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
11: Соберите коллекцию игрушек.

0: на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Росточной, 38. А по данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу Малышева от Бажова до Комсомольской улицы. Восточная стоит от Первомайской до Декабристов. Блюхера от Шадринского переулка до Шевской. А плотно на Якаде от 19 километра до Высоцкого. Комсомольская стоит от Лобачевского до Педагогической улицы. По магистралям самые загруженные. Это Блюхера из центра, Малышева в обе стороны, Восточная в обе стороны.
5: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
6: Радио Си 103.7 FM.

0: Пришло время вручать приз, и осталось только узнать, кто же у нас дозвонится третьим и кто заберет этот самый приз. Играем в третий звонок.
1: Здравствуйте, Роман. Я звоню, хочу быть третьим и выиграть билетики.
0: Вы самым первым дозвонились. Опередили все абсолютно всех. Давайте еще попробуем. Спасибо.
2: Ольга вам дозвонилась.
0: Здравствуйте, Ольга. Вы номер два. Вам передавать приветы.
2: Екатеринбургу всему привет. Всем хорошей погоды.
0: А что у вас за шум такой на заднем плане? Вы где-то в детском саду?
2: Я в парке. Ралмаш, летний парк Ралмаш.
0: Понятно. Прогуляться решили.
2: Да.
0: Хорошей прогулки вам. Спасибо, что набрали.
2: Спасибо.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
3: Меня Владимир.
0: Владимир, как ваш вечер проходит?
3: Еще на работе. Заканчиваю.
0: Ну что ж, давайте, чтобы заканчивалось с хорошим настроением, вручу вам приз. Вы номер три и получаете пару билетов на спектакль «Прелести измены». Я вас поздравляю.
3: Спасибо огромное. Всем добраться без пробок. Погода вроде прекрасная. Хорошего вечера.
0: Далее на правах рекламы. Спектакль – это ироничная трагикомедия, в которой вас ждут остроумные диалоги с тонким юмором и непредсказуемые финалы в каждой новелле. В ролях Андрей Чернышов, Ирина Ефремова, Андрей Кайков и другие. Спектакль пройдет 3 июня на сцене ДКЖ для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем считать звонки, ну а впереди Авичи, бодрящая вещь «Wake Me Up».
4: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: Ура! Верпарк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Алло, я в Сочи. Погода супер.
8: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
9: Подробности на motivtelecom.ru.
10: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: дискотечный синти-поп прямиком из 90-х «So Hot» — это Pet Shop Boys на радио Си 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников, и у нас дальше золотая коллекция. Включаем Риану, чуть раньше Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry, а начинает «Саваш» — нашу золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
4: Я выбираю диван.
5: Тогда я стол.
4: Я светильники.
5: Текстиль за мной.
4: Декор. Ой, декор тоже ты.
5: Я все.
4: И я.
5: Как быстро.
4: Это же Симоленд. Все так и задумано.
6: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте на 5 баллов. Крупнейшие пробки — это Малышева от Гагарина до Комсомольской. Восточная стоит от Первомайской до Декабристов. Блюхера от Мира до Шевской. Щерса от Сурикова до Машинной. Декабристов. Сибирский тракт от Бажова до Базового переулка. По магистралям самые загруженные. Белинского к Ботанике, Малышева к ЖБИ, Восточная к ЦПКИО.

0: Автоцентр «Лазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27-34-43-200. 34-43-200.
1: «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: Золотая коллекция «Радио 7».

финале золотой коллекции «Радио Си» Риана «Diamonds». Элтон Джон на старте, но сейчас вспомним знаменитый спагетти-вестерн «Хороший, плохой, злой» Пандана. Инструментальная музыка, саундтрек к фильму.

0: 20.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор – торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Добрый вечер. Visa и MasterCard должны покинуть российский рынок, заявила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она отметила, что эти карты уже не предоставляют прежний спектр услуг, а российский платежный рынок демонстрирует стабильность и способность преодолевать трудности, сообщает ТАСС. Доля безналичных расчетов России остается стабильно высокой. До конца года, как ожидается, показатель превысит 90%. Сейчас, по данным ЦБ, явного повышения спроса на наличные нет. В Екатеринбурге светофор ударил током прохожего. Пострадавшего увезли на реанимобиле. Пешеход просто проходил мимо. Кто-то снял крышку со столба, и оголенные провода вывалились наружу. Опасный светофор стоит на перекрестке между домами номер 10 и 11 на улице Машинистов. Пострадавшему 34 года. Скорую ему вызвали очевидцы. В мэрии пообещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию и убрать провода. Екатеринбург занял второе место в стране по объему строящегося жилья. По данным за январь-апрель текущего года, уральская столица уступила только Москве. В настоящее время в Екатеринбурге возводится 4,7 миллиона квадратных метров жилья. В Москве показатель достиг 15,5 миллиона. В Санкт-Петербурге 4,5 миллиона, пишет агентство ИАН со ссылкой на исследования аналитиков МАКОН и девелоперской компании «Разум». Эксперты объясняют рост строительства в Екатеринбурге несколькими факторами. Среди них стабильный спрос, высокая конкуренция среди застройщиков и активное начало новых проектов. Студентам предложили компенсировать расходы на аренду жилья. С таким предложением выступил зампред Думского комитета по бюджету и налогам депутат от ЛДПР Каплан Панеш. Речь идет о сертификатах для студентов-очников из малообеспеченных семей, передает портал news.ru. Деньги предлагают перечислять напрямую арендодателю при наличии официального договора найма. По словам автора инициативы, если такой механизм не появится, то вузы следует обязать субсидировать аренду для своих студентов. Бой Дмитрия Бивола против Михаэля Айферта, который пройдет в Екатеринбурге, покажут по Первому каналу. Об этом сообщили организаторы вечера бокса РМК. Также вещатели покажут его в 200 странах на разных языках. Как сообщает «Новый день», турнир пройдет 30 мая, начнется в 15 часов по московскому времени. Всего будет 11 поединков, в том числе 5 титульных противостояний и один отборочный бой по линии WBA. Доллар 71.21, евро 82.54.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз-два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55 в 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Днем будет небольшой дождь, ночью до плюс 16, а днем в Екатеринбурге плюс 27-29. Примерно так же в Нижнем Тагиле, в Первоуральске и Новоуральске до плюс 26, в Краснотуринске днем до плюс 25.
2: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: песня, которая прям настраивает на позитив. Кустурица, «Братья Гримм», только что на Радио Си. Сейчас поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю на Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой, 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скоростью 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
0: Вы слушаете Радио Си. Скоро вернемся к музыке. У нас новинка на старте. Dive into the Ocean. Это Алок, Зиба и Portugal The Man.
1: Реклама.
4: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием фиболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших фибологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
7: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от «Девелопера Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
8: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
9: Я выбираю диван.
10: Тогда я стол.
9: Я светильники.
10: Текстиль за мной.
9: Декор. Ой, декор тоже ты.
10: Я все.
9: И я.
10: Как быстро.
9: Это же Симоленд. Все так и задумано.
11: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: Сейчас, мне кажется, прям идеальная погода, уже не жарко, такой легкий прохладный ветерок, ну и ко всему этому великолепию очень красивый закат сегодня. Это Радио Си, Калашников с вами, слушаем классную музыку, Скорпы только что, а впереди Амель Бэнд, Уживе.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: 103.7 FM.

0: «Елка, нечего терять» на радио Си 103.7 FM. Оливия Адамс с нами дальше. Слушаем песню «Fool Me Once» через полторы минуты, а сейчас гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день моральной поддержки и неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях. Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам. Близнецы, вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать, значит, вдохновение скоро появится. Раки, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими. Львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказываться от своих убеждений и принципов, и это серьезный повод для раздумий. Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все. Весы. В каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми. Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку. Стрельцы. День расхламления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое. Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких. Водолеи, некоторые дела потребуют большой деликатности. Не стоит рубить с плеча и решать вопросы поверхностно, как вы часто делаете. Рыбы, день уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.
4: 103.7 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио Си.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ура! Вир-парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.ру.
4: Золотая коллекция Радио Си.
5: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
6: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
7: Почему?
6: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.ру.
8: Акция действует до конца мая этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Сия Чандалия в золотой коллекции Радио Си. Уже через 3 минуты с нами Дэвид Червиц, Leap of Faith. Покажем музыка, понятная без слов. Слушаем Роберта Майлза, Children на Радио Си. Спонсор инструментальной музыки ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-этажи.com в разделе «Вакансии».

0: Люксембурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Будет небольшой дождь. Ночью до плюс 16. Днем в Люксембурге плюс 27-29. Примерно так же в Асбесте и Каменске-Уральском. В Полевском днем до плюс 26.
1: СМИ радио СИ. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Когда река станет морем, честно говоря, не знаю. Вот когда жара сменится прохладой, расскажу. Синоптики обещают нам снижение температуры воздуха на этой неделе, начиная с четверга. Причем это долгосрочная история. По предварительному прогнозу, вплоть до следующей недели будет в районе плюс 19, плюс 18. Завтра, напомню, плюс 29. Летим далее. Modern Talking на старте и также Imagine Dragons на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
4: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А в цементе? Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-5055.
7: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
8: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Нева Грин, Майкл Джексон уже через 3 минуты с хитом «Giving to Me», а начнет Джордж Майкл нашу золотую коллекцию.

Это Never Green в финале золотой коллекции Radio C. Далее у нас романтический вечер. Начнем его с песни Wish You Here, это Rednecks. Сейчас же музыка понятная без слов. Ричард Клайдерман на Radio C.

0: Тимбуке 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Будет днем небольшой дождь, ночью до плюс 16, днем до плюс 29. Жара пока не отступает.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: Michael Lonstorok. Sunday на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Лана Дель Рей. Молодая и красивая. Young and beautiful. Через полторы минуты. А сейчас время гороскопа. На Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Венам. День моральной поддержки и неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях. Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам. Близнецы, вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать, значит, вдохновение скоро появится. Ракен, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими. Львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказываться от своих убеждений и принципов, и это серьезный повод для раздумий. Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все. Весы, в каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми. Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку. Стрельцы. День расхламления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое. Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких. Водолеи. Некоторые дела потребуют большой деликатности. Не стоит рубить с плеча и решать вопросы поверхностно, как вы часто делаете. Рыбы. День уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.
4: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
5: Расслабляется. Все проблемы забываются.
4: Романтический вечер на Радио Си.

0: Люксембурге 11 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Днем небольшой дождь, ветер южный с порывами. А ночью ожидается до плюс 16, днем до плюс 29.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: романтический вечер на радио Си.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

На радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся во вторник, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Для вас Диего Модена и Жан-Филипп Один. Song of Ocarina на радио Си. Пока-пока.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или из кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня футбольный мяч. В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и очень быстро лопались. В 1855 году Чарльз Гудьер, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными. До 80-х годов 20 века футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя. Сейчас все мячи имеют синтетическое покрытие. У футбольных мячей есть стандарт веса. Согласно правилам, установленным в 1937 году, в начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Классический дизайн футбольного мяча – 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Футбольный мяч не круглый. Классический дизайн 70-х годов – это усеченная икосая дыр, который становится сферическим только под давлением воздуха. Классическая расцветка из черных пятиугольников и белых шестиугольников появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн так и называется – телестар, то есть телезвезда. Прежде чем получить сертификат качества FIFA, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. После этого мяч должен сохранить форму и давление. Около 80% всех футбольных мячей в мире производятся в одном городе – Сиалкот в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане – не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет. И что на первом месте? Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей, и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 25 мая 2018 года Третьяковская галерея попала в криминальные хроники. Посетитель музея схватил столбик ограждения, разбил им защитное стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и несколько раз ударил по холсту. Тот порвался в трех местах. После задержания 37-летний Игорь Подпорин из Воронежа заявил, что напал на полотно из-за недостоверности изображенного исторических фактов. Почти через год суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Реставрацию картины оценили примерно в 20 миллионов рублей. Первое нападение на картину Репина было совершено более века назад, в январе 1913-го. Нападавшему Абраму Балашову было 29 лет. Он был старообрядцем и заявил, что картина богохульная, так как изображает царя-убийцу. Тогда полотно реставрировал сам Илья Репин. У ученых-историков нет точных данных того, что Иван Грозный убил сына. Картина Репина воссоздает не историческую реальность, а дает художественную интерпретацию событий. Например, у Пушкина Сальери губит Моцарта, а в жизни дружил с ним и поддерживал, а после смерти друга учил музыке его сына.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Мозг собак начал уменьшаться в размерах как минимум 5000 лет назад. Факт звучит немного обидно для владельцев, но ученые из французского центра научных исследований просят нас не делать поспешных выводов. Они проанализировали КТ-сканы черепов от ископаемых останков возрастом в 35 тысяч лет до современных дворняг и породистых чемпионов. Выяснилось, что сегодня мозг собаки в среднем на треть меньше, чем у волка. У самых древних протособак, которые только начинали жить у костров наших предков, мозг был даже больше волчьего. Им приходилось решать сложнейшие задачи, чтобы вписаться в человеческое общество. А потом жизнь наладилась. В поселениях людей еду добывать стало проще, и природа включила режим оптимизации. Маленький мозг требует меньше энергии, а для выживания рядом с человеком важнее стала не волчья гибкость, а внимательность и умение понимать хозяина. Так что уменьшение мозга – это не потеря интеллекта, а скорее переход на новый уровень. Собаки не стали глупее своих предков, они просто идеально адаптировались под нас с вами. И если ваш пес сейчас смотрит на вас с хитрым прищуром, поверьте, с когнитивными способностями у него все в полном порядке.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
6: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче – Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район? Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью? Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
7: Здравствуйте. Visa и MasterCard должны покинуть российский рынок, заявила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она отметила, что эти карты уже не предоставляют прежний спектр услуг, а российский платежный рынок демонстрирует стабильность и способность преодолевать трудности, сообщает ТАСС. Доля безналичных расчетов в России остается стабильно высокой. До конца года, как ожидается, показатель превысит 90%. Сейчас, по данным ЦБ, явного повышения спроса на наличные нет. В Екатеринбурге светофор ударил током прохожего. Пострадавшего увезли на реанимобиле. Пешеход просто проходил мимо. Кто-то снял крышку со столба, и оголенные провода вывалились наружу. Опасный светофор стоит на перекрестке между домами номер 10 и 11 на улице Машинистов. Пострадавшему 34 года. Скорую ему вызвали очевидцы. В мэрии пообещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию и убрать провода. Екатеринбург занял второе место в стране по объему строящегося жилья. По данным, за январь-апрель текущего года уральская столица уступила только Москве. В настоящее время в Екатеринбурге возводится 4,7 миллиона квадратных метров жилья. В Москве показатель достиг 15,5 миллионов. В Санкт-Петербурге 4,5 миллиона. Пишет агентство ИАН со ссылкой на исследования аналитиков МАКОН и девелоперской компании «Разум». Эксперты объясняют рост строительства в Екатеринбурге несколькими факторами. Среди них стабильный спрос, высокая конкуренция среди застройщиков и активное начало новых проектов. В Анапе с 1 июня откроют для купания часть пляжей, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. Бой Дмитрия Бивола против Михаэля Айферта, который пройдет в Екатеринбурге, покажут по Первому каналу. Об этом сообщили организаторы вечера бокса РМК. Также вещатели покажут его в 200 странах на разных языках. Как сообщает «Новый день», турнир пройдет 30 мая, начнется в 15 часов по московскому времени. Всего будет 11 поединков, в том числе 5 титульных противостояний и один отборочный бой по линии WBA. Доллар на вторник 71.55, евро 85.45.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 25 мая 1948-го в небольшом городке Вендмарк, недалеко от Ганновера, родился певец, чьи голосовые связки критики прозвали «железными», вокалист Скорпионс Клаус Майне. Но у него были проблемы с голосом, и серьезные. В 81-м музыкант его полностью потерял и даже хотел покинуть группу. После 2 операций и почти года реабилитации голос вернулся и, по некоторым оценкам, стал даже лучше. Появились металлические нотки. Балладу «Still Lovin' You», которая покорила мир в 84-м, Клаус Майне пел уже новым голосом. Он примерный семьянин, женился еще в 77-м. Он верен родным местам, живет в поместье под Ганновером. А еще он годами носит свой фирменный берет с кокардой. Изначально стал надевать, чтобы скрыть широкие залысины на лбу, а потом берет стал его фишкой.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы наверняка сегодня уже успели разок-другой сладко зевнуть. И если кто-то рядом посмотрел на вас с укором, у меня есть для вас отличное научное оправдание. Ученые Сиднейского университета выяснили, что зевание – это не просто признак скуки или недосыпа. С помощью МРТ они увидели, в момент зевка из нашего черепа буквально вымывается венозная кровь и спинномозговая жидкость. Получается подобие влажной уборки. Мозг избавляется от продуктов обмена и лишнего тепла, пропуская через себя поток свежей, холодной крови. Оказывается, зевая, мы занимаемся профилактикой деменции и глубоким тюнингом организма. Эта гипотеза может стать прорывом в борьбе с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, которые как раз связаны с накоплением мусора в мозге. И еще одна любопытная деталь. У каждого из нас свой уникальный рисунок движения языка при зевке. Он такой же индивидуальный, как отпечатки пальцев. В общем, зевайте с удовольствием. Это полезно, научно обоснованно и абсолютно уникально.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой, 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скоростью 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или из кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня футбольный мяч. В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и очень быстро лопались. В 1855 году Чарльз Гудьер, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными. До 80-х годов 20 века футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя. Сейчас все мячи имеют синтетическое покрытие. У футбольных мячей есть стандарт веса. Согласно правилам, установленным в 1937 году, в начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Классический дизайн футбольного мяча – 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Футбольный мяч не круглый. Классический дизайн 70-х годов – это усеченная ика Сайдер, который становится сферическим только под давлением воздуха. Классическая расцветка из черных пятиугольников и белых шестиугольников появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн так и называется – телестар, то есть телезвезда. Прежде чем получить сертификат качества FIFA, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. После этого мяч должен сохранить форму и давление. Около 80% всех футбольных мячей в мире производится в одном городе – Сиалкот в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет. И что на первом месте? Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей, и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 25 мая 2018 года Третьяковская галерея попала в криминальные хроники. Посетитель музея схватил столбик ограждения, разбил им защитное стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и несколько раз ударил по холсту. Тот порвался в трех местах. После задержания 37-летний Игорь Подпорин из Воронежа заявил, что напал на полотно из-за недостоверности изображенного исторических фактов. Почти через год суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Реставрацию картины оценили примерно в 20 миллионов рублей. Первое нападение на картину Репина было совершено более века назад, в январе 1913-го. Нападавшему Абраму Балашову было 29 лет. Он был старообрядцем и заявил, что картина богохульная, так как изображает царя-убийцу. Тогда полотно реставрировал сам Илья Репин. У ученых-историков нет точных данных того, что Иван Грозный убил сына. Картина Репина воссоздает не историческую реальность, а дает художественную интерпретацию событий. Например, у Пушкина Сальери губит Моцарта, а в жизни дружил с ним и поддерживал, а после смерти друга учил музыке его сына.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Мозг собак начал уменьшаться в размерах как минимум 5000 лет назад. факт звучит немного обидно для владельцев, но ученые из французского центра научных исследований просят нас не делать поспешных выводов. Они проанализировали КТ-сканы черепов от ископаемых останков возрастом в 35 тысяч лет до современных дворняк и породистых чемпионов. Выяснилось, что сегодня мозг собаки в среднем на треть меньше, чем у волка. У самых древних протособак, которые только начинали жить у костров наших предков, мозг был даже больше волчьего. Им приходилось решать сложнейшие задачи, чтобы вписаться в человеческое общество. А потом жизнь наладилась. В поселениях людей еду добывать стало проще, и природа включила режим оптимизации. Маленький мозг требует меньше энергии, а для выживания рядом с человеком важнее стала не волчья гибкость, а внимательность и умение понимать хозяина. Так что уменьшение мозга – это не потеря интеллекта, а скорее переход на новый уровень. Собаки не стали глупее своих предков, они просто идеально адаптировались под нас с вами. И если ваш пес сейчас смотрит на вас с хитрым прищуром, поверьте, с когнитивными способностями у него все в полном порядке.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
6: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче – Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район? Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью? Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
7: Здравствуйте. Visa и MasterCard должны покинуть российский рынок, заявила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она отметила, что эти карты уже не предоставляют прежний спектр услуг, а российский платежный рынок демонстрирует стабильность и способность преодолевать трудности, сообщает ТАСС. Доля безналичных расчетов в России остается стабильно высокой. До конца года, как ожидается, показатель превысит 90%. Сейчас, по данным ЦБ, явного повышения спроса на наличные нет. В Екатеринбурге светофор ударил током прохожего. Пострадавшего увезли на реанимобиле. Пешеход просто проходил мимо. Кто-то снял крышку со столба, и оголенные провода вывалились наружу. Опасный светофор стоит на перекрестке между домами номер 10 и 11 на улице Машинистов. Пострадавшему 34 года. Скорую ему вызвали очевидцы. В мэрии пообещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию и убрать провода. Екатеринбург занял второе место в стране по объему строящегося жилья. По данным за январь-апрель текущего года, уральская столица уступила только Москве. В настоящее время в Екатеринбурге возводится 4,7 миллиона квадратных метров жилья. В Москве показатель достиг 15,5 миллиона. В Санкт-Петербурге 4,5 миллиона, пишет агентство ИАН со ссылкой на исследования аналитиков МАКОН и девелоперской компании «Разум». Эксперты объясняют рост строительства в Екатеринбурге несколькими факторами. Среди них стабильный спрос, высокая конкуренция среди застройщиков и активное начало новых проектов. В Анапе с 1 июня откроют для купания часть пляжей, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. Бой Дмитрия Бивола против Михаэля Айферта, который пройдет в Екатеринбурге, покажут по Первому каналу. Об этом сообщили организаторы вечера бокса РМК. Также вещатели покажут его в 200 странах на разных языках. Как сообщает «Новый день», турнир пройдет 30 мая, начнется в 15 часов по московскому времени. Всего будет 11 поединков, в том числе 5 титульных противостояний и один отборочный бой по линии WBA. Доллар на вторник 71.55, евро 85.45.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 25 мая 1948-го в небольшом городке Вендмарк, недалеко от Ганновера, родился певец, чьи голосовые связки критики прозвали «железными», вокалист Scorpions Клаус Майне. Но у него были проблемы с голосом, и серьезные. В 81-м музыкант его полностью потерял и даже хотел покинуть группу. После 2 операций и почти года реабилитации голос вернулся и, по некоторым оценкам, стал даже лучше. Появились металлические нотки. Балладу «Still Loving You», которая покорила мир в 84-м, Клаус Майне пел уже новым голосом. Он примерный семьянин, женился еще в 77-м. Он верен родным местам, живет в поместье под Ганновером. А еще он годами носит свой фирменный берет с кокардой. Изначально стал надевать, чтобы скрыть широкие залысины на лбу, а потом берет стал его фишкой.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы наверняка сегодня уже успели разок-другой сладко зевнуть. И если кто-то рядом посмотрел на вас с укором, у меня есть для вас отличное научное оправдание. Ученые Сиднейского университета выяснили, что зевание – это не просто признак скуки или недосыпа. С помощью МРТ они увидели, в момент зевка из нашего черепа буквально вымывается венозная кровь и спинномозговая жидкость. Получается подобие влажной уборки. Мозг избавляется от продуктов обмена и лишнего тепла, пропуская через себя поток свежей, холодной крови. Оказывается, зевая, мы занимаемся профилактикой деменции и глубоким тюнингом организма. Эта гипотеза может стать прорывом в борьбе с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, которые как раз связаны с накоплением мусора в мозге. И еще одна любопытная деталь. У каждого из нас свой уникальный рисунок движения языка при зевке. Он такой же индивидуальный, как отпечатки пальцев. В общем, зевайте с удовольствием. Это полезно, научно обоснованно и абсолютно уникально.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой, 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скоростью 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или из кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня футбольный мяч. В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и очень быстро лопались. В 1855 году Чарльз Гудьер, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными. До 80-х годов 20 века футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя. Сейчас все мячи имеют синтетическое покрытие. У футбольных мячей есть стандарт веса. Согласно правилам, установленным в 1937 году, в начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Классический дизайн футбольного мяча – 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Футбольный мяч не круглый. Классический дизайн 70-х годов – это усеченный икосаэдр, который становится сферическим только под давлением воздуха. Классическая расцветка из черных пятиугольников и белых шестиугольников появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн так и называется – телестар, то есть телезвезда. Прежде чем получить сертификат качества FIFA, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. После этого мяч должен сохранить форму и давление. Около 80% всех футбольных мячей в мире производится в одном городе – Сиалкот в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет. И что на первом месте? Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей, и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 25 мая 2018 года Третьяковская галерея попала в криминальные хроники. Посетитель музея схватил столбик ограждения, разбил им защитное стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и несколько раз ударил по холсту. Тот порвался в трех местах. После задержания 37-летний Игорь Подпорин из Воронежа заявил, что напал на полотно из-за недостоверности изображенного исторических фактов. Почти через год суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Реставрацию картины оценили примерно в 20 миллионов рублей. Первое нападение на картину Репина было совершено более века назад, в январе 1913-го. Нападавшему Абраму Балашову было 29 лет. Он был старообрядцем и заявил, что картина богохульная, так как изображает царя-убийцу. Тогда полотно реставрировал сам Илья Репин. У ученых-историков нет точных данных того, что Иван Грозный убил сына. Картина Репина воссоздает не историческую реальность, а дает художественную интерпретацию событий. Например, у Пушкина Сальери губит Моцарта, а в жизни дружил с ним и поддерживал, а после смерти друга учил музыке его сына.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Мозг собак начал уменьшаться в размерах как минимум 5000 лет назад. факт звучит немного обидно для владельцев, но ученые из французского центра научных исследований просят нас не делать поспешных выводов. Они проанализировали КТ-сканы черепов от ископаемых останков возрастом в 35 тысяч лет до современных дворняк и породистых чемпионов. Выяснилось, что сегодня мозг собаки в среднем на треть меньше, чем у волка. У самых древних протособак, которые только начинали жить у костров наших предков, мозг был даже больше волчьего. Им приходилось решать сложнейшие задачи, чтобы вписаться в человеческое общество. А потом жизнь наладилась. В поселениях людей еду добывать стало проще, и природа включила режим оптимизации. Маленький мозг требует меньше энергии, а для выживания рядом с человеком важнее стала не волчья гибкость, а внимательность и умение понимать хозяина. Так что уменьшение мозга – это не потеря интеллекта, а скорее переход на новый уровень. Собаки не стали глупее своих предков, они просто идеально адаптировались под нас с вами. И если ваш пес сейчас смотрит на вас с хитрым прищуром, поверьте, с когнитивными способностями у него все в полном порядке.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
6: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче – Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Ну, как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью? Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
7: Здравствуйте. Visa и MasterCard должны покинуть российский рынок, заявила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она отметила, что эти карты уже не предоставляют прежний спектр услуг, а российский платежный рынок демонстрирует стабильность и способность преодолевать трудности, сообщает ТАСС. Доля безналичных расчетов в России остается стабильно высокой. До конца года, как ожидается, показатель превысит 90%. Сейчас, по данным ЦБ, явного повышения спроса на наличные нет. В Екатеринбурге светофор ударил током прохожего. Пострадавшего увезли на реанимобиле. Пешеход просто проходил мимо. Кто-то снял крышку со столба, и оголенные провода вывалились наружу. Опасный светофор стоит на перекрестке между домами номер 10 и 11 на улице Машинистов. Пострадавшему 34 года. Скорую ему вызвали очевидцы. В мэрии пообещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию и убрать провода. Екатеринбург занял второе место в стране по объему строящегося жилья. По данным за январь-апрель текущего года, уральская столица уступила только Москве. В настоящее время в Екатеринбурге возводится 4,7 миллиона квадратных метров жилья. В Москве показатель достиг 15,5 миллионов. В Санкт-Петербурге 4,5 миллиона, пишет агентство ИАН со ссылкой на исследования аналитиков МАКОН и девелоперской компании «Разум». Эксперты объясняют рост строительства в Екатеринбурге несколькими факторами. Среди них стабильный спрос, высокая конкуренция среди застройщиков и активное начало новых проектов. В Анапе с 1 июня откроют для купания часть пляжей, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. Бой Дмитрия Бивола против Михаэля Айферта, который пройдет в Екатеринбурге, покажут по Первому каналу. Об этом сообщили организаторы вечера бокса РМК. Также вещатели покажут его в 200 странах на разных языках. Как сообщает «Новый день», турнир пройдет 30 мая, начнется в 15 часов по московскому времени. Всего будет 11 поединков, в том числе 5 титульных противостояний и один отборочный бой по линии WBA. Доллар на вторник 71.55, евро 85.45.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 25 мая 1948-го в небольшом городке Вендмарк, недалеко от Ганновера, родился певец, чьи голосовые связки критики прозвали «железными», вокалист Scorpions Клаус Майне. Но у него были проблемы с голосом, и серьезные. В 81-м музыкант его полностью потерял и даже хотел покинуть группу. После 2 операций и почти года реабилитации голос вернулся и, по некоторым оценкам, стал даже лучше. Появились металлические нотки. Балладу «Still Lovin' You», которая покорила мир в 84-м, Клаус Майне пел уже новым голосом. Он примерный семьянин, женился еще в 77-м. Он верен родным местам, живет в поместье под Ганновером. А еще он годами носит свой фирменный берет с кокардой. Изначально стал надевать, чтобы скрыть широкие залысины на лбу, а потом берет стал его фишкой.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы наверняка сегодня уже успели разок-другой сладко зевнуть. И если кто-то рядом посмотрел на вас с укором, у меня есть для вас отличное научное оправдание. Ученые Сиднейского университета выяснили, что зевание – это не просто признак скуки или недосыпа. С помощью МРТ они увидели, в момент зевка из нашего черепа буквально вымывается венозная кровь и спинномозговая жидкость. Получается подобие влажной уборки. Мозг избавляется от продуктов обмена и лишнего тепла, пропуская через себя поток свежей, холодной крови. Оказывается, зевая, мы занимаемся профилактикой деменции и глубоким тюнингом организма. Эта гипотеза может стать прорывом в борьбе с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, которые как раз связаны с накоплением мусора в мозге. И еще одна любопытная деталь. У каждого из нас свой уникальный рисунок движения языка при зевке. Он такой же индивидуальный, как отпечатки пальцев. В общем, зевайте с удовольствием. Это полезно, научно обоснованно и абсолютно уникально.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой, 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скоростью 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.

0: СМИ «Радио Си», зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЛНР 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или из кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня футбольный мяч. В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и очень быстро лопались. В 1855 году Чарльз Гудьер, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными. До 80-х годов 20 века футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя. Сейчас все мячи имеют синтетическое покрытие. У футбольных мячей есть стандарт веса. Согласно правилам, установленным в 1937 году, в начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Классический дизайн футбольного мяча – 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Футбольный мяч не круглый. Классический дизайн 70-х годов – это усеченный икосайдер, который становится сферическим только под давлением воздуха. Классическая расцветка из черных пятиугольников и белых шестиугольников появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн так и называется – телестар, то есть телезвезда. Прежде чем получить сертификат качества FIFA, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. После этого мяч должен сохранить форму и давление. Около 80% всех футбольных мячей в мире производится в одном городе – Сиалкот в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет. И что на первом месте? Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей, и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 25 мая 2018 года Третьяковская галерея попала в криминальные хроники. Посетитель музея схватил столбик ограждения, разбил им защитное стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и несколько раз ударил по холсту. Тот порвался в трех местах. После задержания 37-летний Игорь Подпорин из Воронежа заявил, что напал на полотно из-за недостоверности изображенного исторических фактов. Почти через год суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Реставрацию картины оценили примерно в 20 миллионов рублей. Первое нападение на картину Репина было совершено более века назад, в январе 1913-го. Нападавшему Абраму Балашову было 29 лет. Он был старообрядцем и заявил, что картина богохульная, так как изображает царя-убийцу. Тогда полотно реставрировал сам Илья Репин. У ученых-историков нет точных данных того, что Иван Грозный убил сына. Картина Репина воссоздает не историческую реальность, а дает художественную интерпретацию событий. Например, у Пушкина Сальери губит Моцарта, а в жизни дружил с ним и поддерживал, а после смерти друга учил музыке его сына.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Мозг собак начал уменьшаться в размерах как минимум 5000 лет назад. Факт звучит немного обидно для владельцев, но ученые из Французского центра научных исследований просят нас не делать поспешных выводов. Они проанализировали КТ-сканы черепов от ископаемых останков возрастом в 35 тысяч лет до современных дворняк и породистых чемпионов. Выяснилось, что сегодня мозг собаки в среднем на треть меньше, чем у волка. У самых древних протособак, которые только начинали жить у костров наших предков, мозг был даже больше волчьего. Им приходилось решать сложнейшие задачи, чтобы вписаться в человеческое общество. А потом жизнь наладилась. В поселениях людей еду добывать стало проще, и природа включила режим оптимизации. Маленький мозг требует меньше энергии, а для выживания рядом с человеком важнее стала не волчья гибкость, а внимательность и умение понимать хозяина. Так что уменьшение мозга – это не потеря интеллекта, а скорее переход на новый уровень. Собаки не стали глупее своих предков, они просто идеально адаптировались под нас с вами. И если ваш пес сейчас смотрит на вас с хитрым прищуром, поверьте, с когнитивными способностями у него все в полном порядке.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
6: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче – Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Ну, как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
7: Здравствуйте. Visa и MasterCard должны покинуть российский рынок, заявила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она отметила, что эти карты уже не предоставляют прежний спектр услуг, а российский платежный рынок демонстрирует стабильность и способность преодолевать трудности, сообщает ТАСС. Доля безналичных расчетов России остается стабильно высокой. До конца года, как ожидается, показатель превысит 90%. Сейчас, по данным ЦБ, явного повышения спроса на наличные нет. В Екатеринбурге светофор ударил током прохожего. Пострадавшего увезли на реанимобиле. Пешеход просто проходил мимо. Кто-то снял крышку со столба, и оголенные провода вывалились наружу. Опасный светофор стоит на перекрестке между домами номер 10 и 11 на улице Машинистов. Пострадавшему 34 года. Скорую ему вызвали очевидцы. В мэрии пообещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию и убрать провода. Екатеринбург занял второе место в стране по объему строящегося жилья. По данным за январь-апрель текущего года, уральская столица уступила только Москве. В настоящее время в Екатеринбурге возводится 4,7 миллиона квадратных метров жилья. В Москве показатель достиг 15,5 миллиона. В Санкт-Петербурге 4,5 миллиона, пишет агентство ИАН со ссылкой на исследования аналитиков МАКОН и девелоперской компании «Разум». Эксперты объясняют рост строительства в Екатеринбурге несколькими факторами. Среди них стабильный спрос, высокая конкуренция среди застройщиков и активное начало новых проектов. В Анапе с 1 июня откроют для купания часть пляжей, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. Бой Дмитрия Бивола против Михаэля Айферта, который пройдет в Екатеринбурге, покажут по Первому каналу. Об этом сообщили организаторы вечера бокса РМК. Также вещатели покажут его в 200 странах на разных языках. Как сообщает «Новый день», турнир пройдет 30 мая, начнется в 15 часов по московскому времени. Всего будет 11 поединков, в том числе 5 титульных противостояний и 1 отборочный бой по линии WBA. Доллар на вторник 71. 71-55 евро 85-45.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 25 мая 1948-го в небольшом городке Вендмарк, недалеко от Ганновера, родился певец, чьи голосовые связки критики прозвали «железными», вокалист Scorpions Клаус Майне. Но у него были проблемы с голосом, и серьезные. В 81-м музыкант его полностью потерял и даже хотел покинуть группу. После двух операций и почти года реабилитации голос вернулся и, по некоторым оценкам, стал даже лучше. Появились металлические нотки. Балладу «Still Lovin' You», которая покорила мир в 84-м, Клаус Майне пел уже новым голосом. Он примерный семьянин, женился еще в 77-м. Он верен родным местам, живет в поместье под Ганновером. А еще он годами носит свой фирменный берет с кокардой. Изначально стал надевать, чтобы скрыть широкие залысины на лбу, а потом берет стал его фишкой.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы наверняка сегодня уже успели разок-другой сладко зевнуть. И если кто-то рядом посмотрел на вас с укором, у меня есть для вас отличное научное оправдание. Ученые Сиднейского университета выяснили, что зевание – это не просто признак скуки или недосыпа. С помощью МРТ они увидели, в момент зевка из нашего черепа буквально вымывается венозная кровь и спинномозговая жидкость. Получается подобие влажной уборки. Мозг избавляется от продуктов обмена и лишнего тепла, пропуская через себя поток свежей, холодной крови. Оказывается, зевая, мы занимаемся профилактикой деменции и глубоким тюнингом организма. Эта гипотеза может стать прорывом в борьбе с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, которые как раз связаны с накоплением мусора в мозге. И еще одна любопытная деталь. У каждого из нас свой уникальный рисунок движения языка при зевке. Он такой же индивидуальный, как отпечатки пальцев. В общем, зевайте с удовольствием. Это полезно, научно обоснованно и абсолютно уникально.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой, 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скоростью 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.